0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 5 часов 21 минута. Удачного дня.
2: СМИ Пилот ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер ТУ-66-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

Look,

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 6 часов 18 минут. Удачного дня.
2: Радио Пилот.
3: Yeah.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 6 часов 41 минута. Удачного дня!

0: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
1: Информация на правах рекламы.
2: Пора-пора, и мода-мода-мода.
3: Живи здесь и сейчас. Бери от жизни все. Путешествуй, открывай новые границы и скорости. А за своим мотоциклом и экипировкой приезжай в Ямото. Достойный ассортимент, покупка в кредит и в рассрочку. Екатеринбург, 40-летие комсомола, 32В, нулевой этаж. Ямото.ру.
4: Кредитор АО ОТП Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ИП Богатырев АВ. ОГРН 304-667-404-800-092.
0: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 7 часов утра. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Набухли почки, весной тепло. А ездишь в старом-то авто? Тебе пора в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская, 77.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 7 часов 7 минут. Удачного дня.
2: Реклама. Утро доброе – это когда завтрак из трех блюд.
3: Завтрак от 259 рублей.
2: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
4: Строим новое.
5: Ремонтируем любимое.
4: Покупаем «Докер». Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванджи 2Б. Подробности на сайте docker.ru.
6: Почувствуй ритм обновленного Хавейл Джолион. Более динамичный, технологичный, дерзкий. В CS Motors на проспекте Космонавтов 3. Новый Хавейл Джолион от 2 049 000 рублей. Проспект Космонавтов 3. 343-13-42. Пройди тест-драйв, получи кофе в подарок.
7: Реклама, не оферта. Стоимость автомобиля действительно на 1 мая 2026 года. Подробности в отделе продаж.
8: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343. Радио.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 7 часов 21 минута. Удачного дня. Реклама.
2: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
3: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
2: Ни за что, я все решу, уже решил. Всего 100 тысяч и я банкрот.
3: Правда?
4: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
5: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Pirelli и Remax. Что их связывает? Ваш комфорт и безопасность на дороге в любую погоду. Покупайте шины Pirelli в компании Remax. Шиномонтаж, подарок и расширенная гарантия от производителя. Подробности и адреса магазинов на remax.ru.
7: Акция до конца июня. ООО «Ремакс Шина», Екатеринбург, Черняховского 68, офис 412. ОГРН 114-667-924-80.
8: Лето, май и, конечно, шашлык. А что потом? Fresh Fitness. Только до конца мая этого года. Безлимитный фитнес от 1800 рублей. Рекомендовано после майских праздников. Бажова 68, Мельникова 27, 319-90-40.

0: Екатеринбурге 8 часов утра. Здравствуйте!
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 8 часов 8 минут. Удачного дня.
2: Реклама.
3: Пирелли и Римакс. Что их связывает? Ваш комфорт и безопасность на дороге в любую погоду. Покупайте шины Пирелли в компании Римакс. Шиномонтаж, подарок и расширенная гарантия от производителя. Подробности и адреса магазинов на remax.ru. Акция до конца июня. ООО «Римакс Шина», Екатеринбург, Черняховского, 68, офис 412. ОГРН 114-667-924-80.
4: Тепло ли тебе денется?
5: Ой, душно мне, батюшка. Кондиционер бы наладить в твоем железном коне. Лето уж скоро.
4: Да, стало быть, пора в «Прайм-сервис».
6: Пора готовиться к лету с автотехцентром «Прайм-сервис». Диагностика и заправка кондиционеров с гарантией. Профессиональное оборудование, тщательная проверка герметичности с помощью ультрафиолета и фиксированная цена. «Прайм-сервис». Студенческая, 80/2. Prime196.ru.
7: Как много всего нужно купить для ремонта ванной? Как при этом не потратить лишнего? Нужна ванна.
8: Академия сантехники.
7: Смесители.
8: Академия сантехники.
7: Водонагреватель.
8: Академия сантехники. Амундсена 103, Татищева 54. Базовый переулок 47В.
9: Территория.
10: Улыбка.
9: Стык.
10: Смех.
9: Говорите свободно. Ешьте любимые блюда и улыбайтесь во весь рот.

0: необходима консультация специалиста.
1: Почувствуй ритм обновленного Havail Jolion. Более динамичный, технологичный, дерзкий. В CS Motors на проспекте Космонавтов 3. Новый Havail Jolion от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Проспект Космонавтов 3. 343 13 42. Пройди тест-драйв, получи кофе в подарок.
2: Реклама, не оферта. Стоимость автомобиля действительно на 1 мая 2026 года. Подробности в отделе продаж.
3: Дом не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт spartex.pro. Вмятинам нет. Наш ответ. Качественный кузовной ремонт всегда. Это «Ангара». Профессиональный ремонт в срок. Увеличенная гарантия на все работы. Екатеринбург, Майкопская, 10. Сайт stoangara.ru.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 8 часов 21 минута. Удачного дня.
2: Реклама.
3: Город спешит. Ты стоишь. Речной квартал. Все, что нужно, в 5 минутах, без пробок. Работа, бизнес, жизнь, семья. Речной квартал от Атома. Меньше дороги, больше жизни. ООО «АН Атом», город Екатеринбург, улица Белинского, 39. Агент по реализации помещений в ЖК «Речной квартал», город Екатеринбург, улица Академика Парина, Амундсена, Академика Ландау, дом номер 1 по ПЗУ. Застройщик ООО «СЗ Атом Парина». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Договор в соответствии с 214 ФЗ. Предложение ограничено, не реклама.
4: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнения. Стенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт unicum-tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв. В мае стоимость от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Тенет Т7 в Тенет Уникум на Бебеля 33-344-2000. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 4 марта 2026 года.

0: Светодиод 96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: О, Светодиод. УГРН 116-965-81-15-330.
2: Керм-гранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От Керамира я в экстазе. Ну как?
3: Шедевр.
2: Шедевр у нас в ванной. Благодаря Керамиру.
3: До конца месяца скидка 17% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду «Пилот».
2: В Керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от Керамир.
3: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
4: Скидка действует до 30 июня 2026 года.
5: Михалыч, Иваныч, Сергеич, Борисыч. В общем, все рекомендуют. Торговый комплекс «Докер» для тех, кто строит и ремонтирует профессионально. Исключительный выбор строительных и отделочных материалов. Бахчеванджи 2Б. Подробности на docker.ru.
6: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
7: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 8 часов 41 минута. Удачного дня. Реклама.
2: Лето, май и, конечно, шашлык. А что потом? Fresh Fitness. Только до конца мая этого года. Безлимитный фитнес от 1800 рублей. Рекомендовано после майских праздников. Бажова 68, Мельникова 27, 319, 90, 40.
3: Весна.
4: Встречи с друзьями.
3: Отдых и путешествия.
4: В мире полно поводов для улыбки. И мы дарим еще один. Территория улыбки продлевает спецпредложение.
3: Премиальный имплант Штраумен с установкой за 39 900 рублей. Имплант Медентика с установкой 17 500.
4: Подробности в сети стоматологических клиник «Территория улыбки». Екатеринбург, 8 марта 7, Московская 66 и Посадская 38. Успевайте до конца мая этого года.
5: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Человек купающийся.
7: Ух.
6: В Баден-Ленде это очень распространенный вид. Только посмотрите, как довольно все семейство.
7: Ух.
6: Огромный бассейн, бани с шаманскими парениями, бесплатная йога и танцы.
7: Хорошо.
6: Вот такой у них режим отдыха каждый день. Ой, глядите, они приманивают скидки. По промокоду «Пилот» минус 15% на входные билеты. По будням выгодные акции.
5: Подробности на baden-land.ru. 0+.
8: Когда не знаешь, как поступать, поступай, как знаешь. Вот я два раза за машиной не езжу. Сразу нормальную беру. «Субару Центр», Екатеринбург, Восток. Продажа и обслуживание автомобилей «Субару». Новых и с пробегом. Ремонт любой сложности. Аксессуары и оригинальные запчасти в наличии. Секрет успеха прост, но это секрет. «Субару Центр», Екатеринбург, Восток. Официальный дилер. Дублер Сибирского тракта, 17А. Телефон 214-90-14.
9: Реклама на радио. Первым делом «Пилот». 357-4010. Код города 343.
10: СМИ «Пилот ФМ». Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81.
11: Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Радио Пилот 104.10 FM. Слушаешь и летаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас ловите новости. Спонсор этого выпуска ООО «Регина».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радио Пилот.
3: Здравствуйте. Авиасообщение на юге России полностью восстановлено с 10 мая. Управление воздушным движением осуществляется без ограничений пропускной способности и транзита, заявили в Федеральном Минтранспорта. Утром 10 мая Росавиация отменила все ограничения, которые действовали в 13 аэропортах с 8 числа. Несмотря на полное восстановление полетов в 13 аэропортов юга, оперативный штаб на базе Минтранса продолжит свою работу до 12 мая. Ситуацию совместно контролируют Министерство, Росавиация и Ространснадзор. Крупный пожар произошел в воскресенье в Дегтярске. Площадь возгорания составила почти 4000 квадратных метров. Как сообщили в МЧС Свердловской области, огонь охватил два склада и бытовое здание, а также здание двух автосервисов и площадку, на которой в промзоне хранили продукцию местной пилорамы. Несмотря на масштабы пожара, угрозы распространения огня на жилой сектор не было. В тушении задействовали около 20 пожарных машин. Напомню, также утром в воскресенье в Бесерте сгорели 7 жилых домов. В МЧС региона напомнили, что в области продолжает действовать особый противопожарный режим. Спасатели тем временем продлили штормовое предупреждение в Свердловской области и на 11 мая. Сегодня порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду. Накануне, напомню, действовало предупреждение о 25 метрах в секунду. Уральцев просят строго соблюдать правила пожарной безопасности, а также, находясь на улице, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции. Водителям напоминают об опасности парковки под деревьями и строительными заборами. Кроме того, опасно прятаться от ветра около стен домов. В Германии скептически относятся к идее назначить бывшего канцлера Герхарда Шрёдера переговорщиком с Россией. Об этом 10 мая сообщили СМИ. В правительстве ФРГ заявили, что Россия не изменила своих условий мира, а потому Берлин не склонен вступать в переговоры. 9 мая президента Владимира Путина попросили прокомментировать заявление ЕС о возможных переговорах с Россией. Глава государства ответил, что это должен быть лидер, которому европейцы доверяют, и, цитата, «который не наговорил каких-то гадостей в наш адрес». Конец цитаты. Антарктида тает снизу быстрее, чем ожидалось, заявили ученые. По данным исследования, под плавучими ледяными плитами образовались длинные каналы. Именно они задерживают более теплую океанскую воду, значительно ускоряя таяние льдов. Движение льда в океан помогает сдерживать шельфовые ледники, однако они становятся тоньше и слабее, пишет газета «РУ». Официальный доллар на выходные 74.30, евро 88.55.
4: Информация на правах рекламы.
5: Один звонок в Havail Pro Reginos, и вы обладатель обновленного Havail H3. Новый мощный и экономичный двигатель, брутальный дизайн, практичный и комфортный салон, а главное, надежный полный привод. В мае выдача автомобиля в день оформления. Убедитесь в этом сами и пройдите тест-драйв в Havail Pro Reginos в Екатеринбурге на Высоцкого 3.
6: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ООО «Специализированный застройщик УГМК Нагорный». Сегодня в понедельник, 11 мая. В лучшем на свете городе переменно-облачно, без осадков. Ветер северо-западный 5-7 метров в секунду. Температура воздуха в течение дня плюс 12-14 градусов.
7: «Пилот FM».
8: Реклама.
9: Добро пожаловать в Нагорный от УГМК «Застройщик». Всего 5 минут, и вы в самом центре города. Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. В мае на квартиры в Нагорном действует выгода до 2 миллионов рублей. Жилой комплекс «Нагорный». Живите на высоте. ООО «Специализированный застройщик УГМК Нагорный». Предложение действует до конца мая этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
4: Информация на правах рекламы.
11: Пора-пора, мото-мото-мото.
12: Живи здесь и сейчас. Бери от жизни все. Путешествуй, открывай новые границы и скорости. А за своим мотоциклом и экипировкой приезжай в «Ямото».
2: Достойный ассортимент, покупка в кредиты в рассрочку. Екатеринбург, 40-летие комсомола, 32В, нулевой этаж. Yamoto.ru.
6: Кредитор АО ОТП Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ИП Богатырев АВ. УГРН 304-667-404-800-092.
10: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 9 часов утра. Здравствуйте!
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.

0: Реклама.
1: Пирелли и Римэкс. Что их связывает? Ваш комфорт и безопасность на дороге в любую погоду. Покупайте шины Пирелли в компании Римэкс. Шиномонтаж, подарок и расширенная гарантия от производителя. Подробности и адреса магазинов на remax.ru. Акция до конца июня. ООО «Римэкс Шина», Екатеринбург, Черняховского, 68, офис 412. ОГРН 114-667-924-80.
2: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт unicum-tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв. В мае стоимость от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Тенет Т7 в Тенет Уникум на Бебеля 33-344-2000. Т7 – лидер продаж среди кроссоверов, сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру, 4 марта 2026 года.
3: О, приснилось, что я завтрак проспал.
4: Успеем. Завтраки до 12 утра и всего от 259 рублей.
5: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
6: Керм, гранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От керамира я в экстазе. Ну как?
7: Шедевр.
6: Шедевр у нас в ванной, благодаря Керамиру.
7: До конца месяца скидка 17% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду «Пилот».
6: В Керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от Керамир.
7: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
8: Скидка действует до 30 июня 2026 года.
9: Нет ничего восхитительного в бедности. В наше время можно быть и богачом, и бедняком, но только в случае с кредитом. Все зависит только от вас.
10: В Росбанкрот до конца марта скидка на проведение процедуры банкротства для женщин, попавших в сложную финансовую ситуацию, 5000 рублей. Подробности и сроки акции по телефону 8 800 707 98 48.
11: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
12: Вам по 30, и у вас снова есть вожатый. Баденсмина вернет вас в то самое лето. 5 дней без гаджетов, 1000 шагов по лесу, семейные заплывы и парение в бане, королевская ночь у костра. Баденсмина. Лагерь в термах для вас и вашей семьи. Успейте забронировать. Плюс 7-343-288-57-78.
11: Количество заездов ограничено. ООО «Баден Групп», Екатеринбург. ОГРН 116-265-802-70-65.
13: Город спешит. Ты стоишь? Речной квартал. Все, что нужно, в 5 минутах, без пробок. Работа, бизнес, жизнь, семья. Речной квартал от Атома. Меньше дороги, больше жизни. ООО «АН Атом». Город Екатеринбург, улица Белинская, 39. Агент по реализации помещений в ЖК «Речной квартал». Город Екатеринбург, улица Академика Парина, Амундсена, Академика Ландау. Дом номер 1 по ПЗУ. Застройщик ООО «СЗ Атом Парина». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Договор в соответствии с 214 ФЗ. Предложение ограничено. Не реклама.
14: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343. Пилот?

0: Реклама.
1: Лен, послушай, что Смирновы в общий чат скинули?
2: В Лимпопо собираемся. Там скидки на билеты до 25%. Вы с нами?
3: Сережа, Лена, берите детей и к нам. Они обожают горки.
4: Ой, вот Таня обрадуется. Сереж, поехали.
3: В Лимпопо? Конечно!
5: Ура! Купаться!
6: В аквапарке Лимпопо. Выгоды с горкой.
7: Кузнецовой, пишите адрес. Екатеринбург, Щербакова, 2.
8: Подробности по телефону 302-46-63.
9: Акция до конца апреля этого года.
8: 0+.
10: Пространство, где стены не сжимают, а дышат. Свет проникает глубже. Тишина не случайна. Чистовая отделка, евроформат, кладовая для вещей и место для себя. Паркинг под домом, терраса над городом. До центра всего 10 минут. Галактика. Галактика. Дом, в котором многое про вас.
11: Застройщик ОАЭЗ «Ривьера Галактика». Сайт rivierainvest.ru. Проектная декларация на сайте наш.atom.rf.
12: Как много всего нужно купить для ремонта ванной? Как при этом не потратить лишнего? Нужна ванна.
13: Академия сантехники.
12: Смесители.
13: Академия сантехники.
12: Водонагреватель.
13: Академия сантехники. Амундсена 103, Татищева 54. Базовый переулок 47В.
14: Строим новое.
15: Ремонтируем любимое.
14: Покупаем в Докер. Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванджи 2Б. Подробности на сайте docker.ru.
16: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
17: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
16: Ни за что. Я все решу. Уже решил. Всего 100 тысяч, и я банкрот.
17: Правда?
18: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
19: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
20: Человек купающийся. Ух. В Баден-Ленде это очень распространенный вид. Только посмотрите, как довольно все семейство. Огромный бассейн, бани с шаманскими парениями, бесплатная йога и танцы. Вот такой у них режим отдыха каждый день. Ой, глядите, они приманивают скидки. По промокоду «Пилот» минус 15% на входные билеты. По будням выгодные акции.
21: Подробности на badendefisland.ru. 0+.
22: Представляешь, купил квартиру мечты от Синицы. На набережной. Утром горы, вечером прогулки у воды.
23: Звучит идеально. А я ищу в центре. В институт пешком, до центра 10 минут и парк рядом.
24: У Синицы есть квартиры для любого образа жизни. По стартовым ценам с отделкой на выбор. Синица. Вам это близко.
25: Застройщик ОАЭЗ «Синица.реформа 1». Проектная декларация на наш.дом.рф. ФЗ-214.
26: Искали красивые, надежные авто, но теперь закончены поиски.
27: Не искать, а выбирать приехали в «Автобан Березовский».
26: Черри, Белджи, Теннет, в «Автобан» на любой цвет и бюджет.
27: О,

0: предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: Информация на правах рекламы.
4: Территория.
5: Улыбка.
4: Стейк.
5: Смех.
4: Говорите свободно. Ешьте любимые блюда и улыбайтесь во весь рот.

0: Необходима консультация специалиста.
1: Значит, россиянин тут решил стать банкротом, потому что не потянул запросы и жены, и любовницы.
2: Маковка, бедный.
3: Это он так в суде сказал?
1: Значит, до суда вряд ли вообще дойдет. Значит, житель Оренбурга зарабатывает 160-180 тысяч рублей в месяц. Неплохо для Оренбурга, наверное, да? В общем, решил объявить себя банкротом, ссылаясь на нехватку денег для семьи.
3: Мне не хватает два рота, я банкрот.
1: Вот у него зарплата 160-180, значит, 42 тысячи, как выяснилось, на ипотеку, 70-80 в месяц на любовницу Марину, ну и на жену и двух детей, там уже остается так, расходы 30-35.
3: А что это Марина такого делает?
1: Так вот, юристы...
3: Что не делает жена?
1: Юристы уже охладили пыл этому товарищу, потому что любовница не является необходимыми расходами, особенно семейными.
3: Но для Марины это будет новость.
1: Да.
3: Дотации-то урежут, понимаешь, этому региону. Просто, ну, странные приоритеты, конечно.
4: Нет, а он, если банкротом станет, то что изменится?
1: И он не сможет обанкротиться, потому что вот эти вот переводы этой Марине, это не расходы на семью.
2: Сейчас просто у него долгов и кредитов набрал.
4: Сейчас он
2: да.
4: без Марины и без жены, по-моему, останется, да?
3: А самое, знаешь, печальное, когда люди еще начинают это, чтобы показать, что я, мол, весь такой статусный, начинают еще денег набирать где-то там в кредит, еще что-то.
1: Вот он же
3: чтобы
1: начал.
3: Там постоянно букетики, дорогие тачечки, еще чего-то. Там вообще прям просто диву даешься. Господи, успокойся, ты че? Есть те, кто просто так готов.
5: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
6: «Катапульта» на бис.
7: Реклама спонсора.

0: Пилота FM.
1: Реклама.
2: Ну что, господа автовладельцы, спешу сообщить, что найден клад для вашего автомобиля. Записывайте координаты. Хрустальногорская, 37. Клад Авто. Новый автосервис по ремонту и обслуживанию постгарантийных автомобилей BMW, Mercedes, Porsche, Land Rover и Range Rover. Современное оборудование, опытные специалисты, чистота в боксах и комфорт в зоне ожидания. Новым клиентам скидка 10% на все работы и материалы. Клад Авто. Екатеринбург, Хрустальногорская, 37. Сайт кладавто.ру.
3: Почувствуй ритм обновленного Хавейл Джолион. Более динамичный, технологичный, дерзкий. В CS Motors на проспекте Космонавтов 3. Новый Хавейл Джолион от 2 049 000 рублей. Проспект Космонавтов 3. 343-13-42. Пройди тест-драйв, получи кофе в подарок.
4: Реклама, не оферта. Стоимость автомобиля действительно на 1 мая 2026 года. Подробности в отделе продаж.
5: Алло, кто это?
6: Это ты, из будущего.
5: Круто. И где мы сейчас?
6: Где-где? Там, где купили апартаменты.
5: Wellness-панорама? Фантастика. Выходит, это было верное решение?
6: Еще бы. Сам скоро оценишь.
7: Инвестируйте в удовольствие и получайте доход. Инвестиционные апартаменты на термальном курорте Wellness-панорама от Baden Family. Бесконечный бассейн, спа, рестораны. Wellness-панорама. Отличный отдых и выгодная инвестиция в будущее. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Дом – не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт spartex.pro.
9: О чем думаешь? Как удобно устроиться в кресле на даче и никуда не спешить?
10: А я думаю, что для такого настроения все уже есть в гипермаркете «Сималенд». Кресла, пледы и те самые мелочи для уюта. Поехали!
11: Выгодное предложение действует с 15 апреля по 31 мая 2026 года.
12: Внимание, друзья! 16 мая, суббота в 20:00. В Джой-пабе концерт группы «Стамбульчик Бразерс». Живая музыка, мощная энергетика и любимые мелодии разных стран. В программе песни легендарных рок-групп и известных европейских исполнителей. Яркое звучание, необычные инструменты и настоящий концертный драйв. Приходите с друзьями и проведите вечер в отличной атмосфере. 16 мая, суббота в 20:00. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Возрастной ценз 0+.
13: Когда не знаешь, как поступать, поступай, как знаешь. Вот я два раза за машиной не езжу, сразу нормальную беру. Subaru Center, Екатеринбург, Восток. Продажа и обслуживание автомобилей Subaru. Новых и с пробегом. Ремонт любой сложности. Аксессуары и оригинальные запчасти в наличии. Секрет успеха прост, но это секрет. Subaru Center, Екатеринбург, Восток. Официальный дилер. Дублер Сибирского тракта, 17А. Телефон 214-90-14.
8: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
14: Радио

0: 104.5 FM, радио «Пилот». Летаешь и слушаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас наш эфир продолжают новости. Спонсор этого выпуска – ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на радио «Пилот».
3: Доброе утро. Резкое потепление пообещали свердловчанам синоптики. По ночам в начале недели в регионе местами возможны заморозки. Зато уже к среде на Урал вернется весеннее тепло до плюс 20. Завтра по области до плюс 15. В ночь на вторник температура будет колебаться от 0 до плюс 5. В некоторых частях региона ожидаются заморозки до минус 5. Будет облачно, местами пройдет небольшой умеренный дождь. Днем воздух прогреется по области уже до плюс 12-17 градусов. В среду днем после морозной ночи ожидается уже до плюс 20, а к выходным сетевые метеоресурсы обещают до плюс 27-28 градусов. Под Екатеринбургом произошло серьезное ДТП. Фура перевернулась на Новомосковском тракте. ДТП произошло в районе Решет. Затор там растянулся более чем на 3 километра, судя по данным с Яндекс.Карт. Об этом сообщает портал Е1. Других подробностей об этом происшествии пока нет. В Екатеринбурге хотят штрафовать кикшеринги за электросамокаты возле школ. В мэрии заявили, что сервисы аренды самокатов отбились от рук. Это цитата. ГАИ начнет фиксировать самокаты, оставленные возле школ, а штрафы будут выписывать не пользователям, а самим компаниям. Наказание для кикшерингов может достигать десятков тысяч рублей за каждый случай. Об этом сообщает телеграм-канал «Екатеринбург номер один». Правящая коалиция Германии рассматривает возможность участия президента Франка-Вальтера Штайнмайера вместе с бывшим канцлером Германии Герхардом Шрёдером в переговорах с Россией по Украине. Об этом сообщает «Шпигель» со ссылкой на источники. В коалиции считают, что один Шрёдер не справится с ролью посредника. А вот его дуэт со Штайнмайером мог бы стать интересным вариантом, говорится в статье. Напомню, Шрёдера предложил президент России. Отвечая на вопрос журналистов о возможном посреднике в переговорах между Москвой и Брюсселем, Владимир Путин сказал, что лично для него был бы предпочтительнее Шрёдер. Он добавил, что на эту роль должны назначить того, кто не наговорил гадостей в сторону России. В правительстве Германии предложение Владимира Путина отвергли, утверждало агентство ДПА. Еще одна арабская страна упростила въезд россиянам. Это Саудовская Аравия. Безвизовый режим для россиян доступен с 11 мая. Как уточнили в посольстве этой страны, жители России могут въезжать и пребывать на территории Саудовской Аравии без виз непрерывно или суммарно не более 90 дней в течение календарного года. Однако есть одно условие, что они не будут там работать, получать образование или жить на территории королевства. Доллар 74.30, евро 88.55.
4: Информация на правах рекламы. Встречайте рассветы с видом на город в новом жилом квартале «Тихий центр» от Синара Девелопмент.
5: Престижная локация рядом с Макаровским мостом. Панорамные виды на центр города. Квартиры с качественным ремонтом от 7,5 миллионов рублей.
4: Предоставляется рассрочка до конца 2027 года. Жилой квартал «Тихий центр» от Синара Девелопмент.
6: Рассрочку предоставляет ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент», город Екатеринбург. Проектная декларация на портале наш.дом.рф. Рассрочка действует с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Подробности на sinaradevelopment.ru.
7: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ОЦС Моторс. Официальный дилер «Хавейл» на «Космонавтов-3». Сегодня в понедельник, 11 мая. В лучшем на свете городе переменно облачно, без осадков. Ветер северо-западный 5-7 метров в секунду. Температура воздуха в течение дня плюс 12-14 градусов.
8: «Пилот FM».
9: Реклама.
10: Почувствуй ритм обновленного Хавейл Джолион. Более динамичный, технологичный, дерзкий. В CS Motors на проспекте Космонавтов 3. Новый Хавейл Джолион от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Проспект Космонавтов 3. 343 13 42. Пройди тест-драйв, получи кофе в подарок.
11: Реклама, не оферта. Стоимость автомобиля действительно на 1 мая 2026 года. Подробности в отделе продаж.
12: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот». We'll be right back.

0: Екатеринбурге 10 часов утра. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Весна пришла. Тепло. Авто купи в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская, 77.

0: реклама.
1: Тихий центр, берег реки, выход из двора в парк, прямо к набережной.
2: Жить в сердце мегаполиса и в гармонии с природой – это искусство. Поэтому жилой комплекс бизнес-класса «Лувр».
1: Идеальное сочетание комфорта, тишины и положения в центре.
2: Жилой комплекс бизнес-класса «Лувр». Искусство жить. Телефон в Екатеринбурге 303-99-99.
3: Застройщик ОСЗ «Нижнесецкий пруд». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.
7: Едем! Едем!
8: Заводишься с полоборота, когда узнаешь об открытии GSB Moto.
9: Абсолютно новый формат мотосалона. Шоурум полной техники, клубная система, скидки для своих,
10: свой сервис.
8: И, конечно, огромный выбор мото- и квадротехники и экипировки по драйвовым ценам.
9: Новый мотосалон GSB Moto.
8: Когда кататься охота. Екатеринбург, Пархоменко, 41. Звони 343-3059.
11: Почувствуй ритм обновленного Havail Jolion. Более динамичный, технологичный, дерзкий. В CS Motors на проспекте Космонавтов 3. Новый Havail Jolion от 2 049 000 рублей. Проспект Космонавтов 3. 343-13-42. Пройди тест-драйв, получи кофе в подарок.
12: Реклама, не оферта. Стоимость автомобиля действительно на 1 мая 2026 года. Подробности в отделе продаж.
13: Многие автовладельцы годами не могут найти надежный автосервис для своего автомобиля. А я нашел. И теперь точно знаю, что мне нужен Prime Service. И не только мне. Prime Service – сертифицированный автосервис для гарантийных и постгарантийных автомобилей. Суперпрофессиональная и честная диагностика без навязывания дополнительных услуг. Комплексный ремонт с гарантией по адекватным ценам и видеоконтроль всех рабочих процессов. Prime Service. Студенческая 80/2. Prime196.ru.
14: Погода супер!
15: «Мотив» теперь и в Краснодарском крае. Говорит и показывает Урал.
16: Подробности на motivtelecom.ru.
17: Лен, послушай, что Смирновы в общий чат скинули?
18: В Лимпопо собираемся. Там скидки на билеты до 25%. Вы с нами?
17: Сереж, Лена, берите детей и к нам. Они обожают горки.
19: Ой, вот Таня обрадуется. Сереж, поехали.
17: В Лимпопо? Конечно!
20: Ура!
21: В аквапарке Лимпопо. Выгоды с горкой.
22: Кузнецовой, пишите адрес. Екатеринбург, Щербакова, 2.
23: Подробности по телефону 302-46-63.
24: Акция до конца апреля этого года.
23: 0+.
25: Представляешь, купил квартиру мечты от Синицы на набережной. Утром горы, вечером прогулки у воды.
26: Звучит идеально. А я ищу в центре. В институт пешком, до центра 10 минут и парк рядом.
27: У Синицы есть квартиры для любого образа жизни. По стартовым ценам с отделкой на выбор. Синица. Вам это близко.
28: Застройщик ОСЗ «Синица.реформа1». Проектная декларация на наш.дом.рф. ФЗ-214.
29: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Реклама.
1: Человек, купающийся. Ух. В Баден-Ленде это очень распространенный вид. Только посмотрите, как довольно все семейство. Ух. Огромный бассейн, бани с шаманскими парениями, бесплатная йога и танцы. Хорошо. Вот такой у них режим отдыха каждый день. Ой, глядите, они приманивают скидки. По промокоду «Пилот» минус 15% на входные билеты. По будням выгодные акции.
2: Подробности на badandefisland.ru. 0+.
3: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
4: У Rich Family на Новосибирск, УГРН 110-547-605-1196.
5: 20 лет учимся у вас заботе. Поэтому в домах страны вход по одному взгляду, если заняты руки. Охрана круглосуточно смотрит за территорией. А в гардеробных прячутся все вещи, оставляя место для главного.
6: Застройщики группы компаний «Страна Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не для всех планировок.
5: Учимся у вас заботе. Чувствуйте ее дома.

0: все автомобили Теннет по закупочной цене в наличии от 1 840 000 рублей. ТО 0 и доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Черри. Бебеля 33.
1: Акция до конца мая текущего года.
2: Продолжите фразу. Три десятки это.
3: Такси. Я на работу езжу.
4: Вместительные газели. Переезд был, все вещи вошли.
5: Мы манипулятор заказываем и грузовики 5-10 тонн. Удобно.
2: Служба заказа любого транспорта. Круглосуточно. 310-10-10 и в мобильном приложении.
6: ООО «Дрэл Групп». ОГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
7: Дом – не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт spartex.pro.
8: Весна наступила и тают снега. В шинном центре «Медведь» готовы всегда. Шин летних и дисков выбор зачетный. Наши ребята все сделают четко. К тому же баланс, установка в подарок. В центре «Медведь» с шиной полный порядок. Шины и диски – это наш профиль. В центре «Медведь» работают профи.
9: Ждем вас в специализированном шинном центре «Медведь» по адресу. Город Екатеринбург, проспект Космонавтов, 81. А также на сайте medved-66.ru.
10: ИП «Нортон Лышла Романовна».
11: УГРН ОП 320-665-80-017-95-74.
12: Махнуть на юга? Мечта ближе, чем кажется. Даже из города выезжать не придется. С термальным комплексом «Юга» теплый и расслабляющий отдых хоть каждый день.
13: Тематические бани и спа, бассейны и серф-волна, вкусная кухня и комфортное проживание. Идеальный релакс и способ восстановить силы.
12: Термальный комплекс «Юга». Телефон в Екатеринбурге 363-31-00. Карта проезда на yuga.rf.
14: Полный привод за 2 250 000 рублей. Да ну не верю.
15: А ты поверь. Загляни в автобан «Теннет» на Щербакова 144 или в Березовский тракт 11А. «Теннет Т4» с выгодой до 400 000 рублей.
16: До конца мая от 2 250 000 рублей. Резина, ковры и ТО в подарок. Пройди тест-драйв, бери права и приезжай. Количество авто ограничено. Подробности на автобан-теннет.ру.

0: Радио «Пилот» 104.10 FM. Слушаешь и летаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас ловите новости. Спонсор этого выпуска – ООО «Регина».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на «Радио «Пилот».
3: Добрый день. Федеральная антимонопольная служба выдала предостережение экспертам, которые прогнозировали рост цен на продукты и топливо в России в этом году. Такие прогнозы могут быть восприняты участниками рынка как побуждение к изменению стоимости товаров, заявили в ведомстве. Также подобная информация может спровоцировать повышенный спрос со стороны потребителей. По данным Росстата, за 4 месяца этого года цены на продукты питания выросли почти на 3%. Статистику по росту цен на топливо газета «Коммерсант» не приводит. 6 человек пострадали в аварии под Нижним Тагилом. На 142-м километре Серовского тракта столкнулись 3 автомобиля. Кроме 6 пострадавших, в ГАИ сообщили об одном погибшем. Все автомобили, попавшие в ДТП, кроссоверы. У 2 машин серьезно повреждена передняя часть. Третий получил удар в водительскую дверь и среднюю стойку. Госавтоинспекция призывает автомобилистов соблюдать правила дорожного движения, выбирать скоростной режим с учетом состояния проезжей части, избегать резких маневров и опасных обгонов. В США продолжают публиковать рассекреченные документы об НЛО. Это инициатива президента Америки. В рамках кампании Федеральное бюро расследований обнародовало документы, в которых описаны существа ростом около 120 сантиметров. Об этом пишет британский таблоид The Sun. По его данным, в отчетах за 1965 год подробно описано, что множество свидетелей в мире видели выходивших из летающих тарелок существ, а в обломках кораблей нашли маленькие скафандры из неизвестного металла. В рассекреченных файлах описываются обломки разбившихся летающих тарелок, которые находили минимум 3. Екатеринбургский футбольный клуб «Урал» в рамках 33-го тура Лиги Пари проведет сегодня домашний матч против клуба «КамАЗ» из Набережных Челнов. Матч состоится на Екатеринбург-арене, начало в 16 часов по уральскому времени. «Урал» сейчас занимает 3-е место в турнирной таблице и имеет в активе 58 очков. «КамАЗ» с 49 очками располагается на 5-й строчке. В прошлом туре «Урал» на домашнем поле уступил «Шиннику» со счетом 0-1, а «КамАЗ» дома обыграл «Спартак» Кострому 2-0. В первом круге текущего сезона команды встречались в Набережных Челнах, и тогда «Урал» проиграл со счетом 1-5. В Таиланде бросились скупать российские продукты. Самые популярные – это бородинский хлеб, селедка, красная икра, детское фруктовое пюре. Подобные продукты продаются в Бангкоке и туристических зонах Таиланда уже более полугода и не пропадают с полок магазинов, несмотря на то, что их быстро разбирают, сообщает РИА Новости. Чаще всего российские продукты можно найти в больших супермаркетах, ориентированных на премиальный сегмент. Доллар сегодня 74.30, евро 88.55.
4: Информация на правах рекламы.
5: Выбирай кроссовер Havail Jolion в Регинос. Один для всех. Почувствуй мощь нового двигателя в обновленном Havail Jolion в Регинос. Комфортный технологичный кроссовер Havail Jolion от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Официальный дилер Havail Regina в Екатеринбурге. На Гурзуфской 63 и на Высоцкого 3. Цена обновленного Havail Jolion в комплектации Комфорт 2026 года производства. Предложение ограничено, не является офертой и действует с 1 апреля 2026 года. Подробности о специальном предложении уточните в официальном дилерском центре Регинос и на сайте regina-havail.ru.
1: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ООО «Специализированный застройщик УГМК Нагорный». Сегодня, в понедельник, 11 мая, в лучшем на свете городе, переменно облачно, без осадков, ветер северо-западный 5-7 метров в секунду. Температура воздуха в течение дня плюс 12-14 градусов.
1: «Пилот FM».
6: Реклама.
7: Добро пожаловать в Нагорный от УГМК «Застройщик». Всего 5 минут и вы в самом центре города. Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. В мае специальное предложение. Беспроцентная рассрочка на 2 года с удобными платежами. Жилой комплекс «Нагорный». Живите на высоте. ООО «Специализированный застройщик УГМК «Нагорный». Предложение действует до конца мая этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика.

0: Екатеринбурге 11 часов утра. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Ходить по лужам тяжело. Купи авто в Atlantic Pro. Автосалон Atlantic Pro. Таганская 77.

0: Реклама.
1: Алло, кто это?
2: Это ты, из будущего.
1: Круто. И где мы сейчас?
2: Где? Там, где купили апартаменты.
1: Wellness-панорама? Фантастика. Выходит, это было верное решение?
2: Еще бы. Сам скоро оценишь.
3: Инвестируйте в удовольствие и получайте доход. Инвестиционные апартаменты на термальном курорте Wellness-панорама от Baden Family. Бесконечный бассейн, спа, рестораны. Wellness-панорама. Отличный отдых и выгодная инвестиция в будущее. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
4: Весна наступила и тают снега. В шинном центре «Медведь» готовы всегда. Шин для летних и дисков выбор зачетный. Наши ребята все сделают четко. К тому же баланс, установка в подарок. В центре «Медведь» с шиной полный порядок. Шины и диски – это наш профиль. В центре «Медведь» работают профи.
5: Ждем вас в специализированном шинном центре «Медведь» по адресу: город Екатеринбург, проспект Космонавтов, 81, а также на сайте medved-66.ru.
6: ИП Нортон Лесла Романовна.
7: Угарина П. 320-665-80-017-95-74.
8: Раз, два, три, четыре, пять. У нас ставка 3,5.
9: Семья считает, надо брать.
10: В ЖК «Микрорайон Центральный» приватный и безопасный двор без машин и школы с детсадами в двух шагах. Семейная ипотека со ставкой 3,5% на 2 года.
11: По базовой ставке 13,9%, по спецпредложению 9,9% на 2 года или в рассрочку. Правоберег.ру.
12: ООО «Специализированный застройщик Правобережный Центральный». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Количество квартир по акции ограничено. Подробности в офисе продаж. ПАО «Сбербанк». Полная стоимость кредита от 6,769 до 7,408%. Акция до конца апреля. Изучите полные условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Ипотечный калькулятор». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Месяц май. Скидку выбирай.
14: Супермай в салоне «Амода» Джейку и Юль на базовом.

0: Подарки для ваших лучших путешествий. Мода Джейку и Юль. Базовый 38. Акция до конца мая этого года.
1: Едем! Едем!
2: Заводишься с полоборота, когда узнаешь об открытии GSB Moto.
3: Абсолютно новый формат мотосалона. Шоурум полной техники, клубная система, скидки для своих,
4: свой сервис.
2: И, конечно, огромный выбор мото- и квадротехники и экипировки по драйвовым ценам.
3: Новый мотосалон GSB Moto.
2: Когда кататься охота. Екатеринбург, Пархоменко, 41. Звони 343-3059.
5: На селькор.

0: Селькоровская, 22-228-2111.
1: Махнуть на юга? Мечта ближе, чем кажется. Даже из города выезжать не придется. С термальным комплексом «Юга» теплый и расслабляющий отдых хоть каждый день.
2: Тематические бани и спа, бассейны и серф-волна, вкусная кухня и комфортное проживание. Идеальный релакс и способ восстановить силы.
1: Термальный комплекс «Юга». Телефон в Екатеринбурге 363-31-00. Карта проезда на yuga.rf.
3: Зайчик, купи чинганчик.
4: Что? Лена, какой еще чинганчик?
3: Ну как какой? Большой, вместительный. Может, красненький.
0: Автоцентр «Восток». Официальный дилер «Чанган» в Березовском. Новенький «Чанган» с выгодой в мае до 670 тысяч рублей. Доп. Оборудование и 3 ТО в подарок.
4: Березовский, так рядом же, поехали!
0: Автоцентр «Восток». Березовский, Кольцевая, 4. Автомобильная столица Урала. 380-8686.
5: О чем думаешь? Уже представляешь шашлыки на свежем воздухе?
6: А я думаю, что пора заехать в гипермаркет «Сималэнд». Мангал, угли и все к столу уже ждет. Поехали!
7: Выгодные предложения действуют с 15 апреля по 31 мая 2026 года.
8: Клиники «Нейтив» 2 года.
9: В честь дня рождения с 12 по 14 мая 2026 года приятные сюрпризы и подарочные сертификаты всем пациентам.
8: Клиника «Нейтив», Екатеринбург, Азина, 25.
9: Телефон 343-77-00.
8: Возможно противопоказание. Проконсультируйтесь со специалистом.
10: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
11: Радио. My life be like.

0: Реклама. Ну что, господа автовладельцы, спешу сообщить, что найден клад для вашего автомобиля. Записывайте координаты. Хрустальногорская, 37. Клад авто. Новый автосервис по ремонту и обслуживанию постгарантийных автомобилей BMW, Mercedes, Porsche, Land Rover и Range Rover. Современное оборудование, опытные специалисты, чистота в боксах и комфорт в зоне ожидания. Новым клиентам скидка 10% на все работы и материалы. Клад авто. Екатеринбург, Хрустальногорская, 37. Сайт кладавто.ру.
1: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
2: О, Rich Family, Новосибирск, УГРН, 110-547-605-1196.
3: 17 мая, воскресенье, 19:00. Не пропустите день рождения нашего любимого Джойпаба. Год назад мы открыли двери нашего любимого места встреч. И с тех пор вы стали частью нашей дружной семьи. Смех, радость, отличная музыка – все это вместе с вами. В этот вечер на сцене зажгут Виа Друзья и Фани Каплан. Танцуйте, пойте, наслаждайтесь энергией настоящего праздника. Приходите с друзьями, готовьте свои лучшие движения и настройтесь на море веселья и позитива. 17 мая, воскресенье в 19:00. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Возрастной ценз 0+.
4: Галина Васильевна, это ваши арендаторы. Хотим завести кошку.
5: А слона не хотите? Нельзя.
6: А в своей квартире от самолет можно. До конца мая скидка 15% на самолет.ру.
7: Моя квартира, мои правила.
8: Застройщик ООСЗ проект С-33. Акция с 1 по 31 мая 2026. Подробности на самолет.ру. Проектные декларации на наш.дом.рф.
9: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
10: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 707 98 48. 8 800 707 98 48.
11: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
12: Почувствуй ритм обновленного Хавейл Джолион. Более динамичный, технологичный, дерзкий. В CS Motors на проспекте Космонавтов 3. Новый Хавейл Джолион от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Проспект Космонавтов 3. 343 13 42. Пройди тест-драйв, получи кофе в подарок.
13: Реклама не оферта. Стоимость автомобиля действительно на 1 мая 2026 года. Подробности в отделе продаж.
14: Город спешит. Ты стоишь. Речной квартал. Все, что нужно в 5 минутах, без пробок. Работа, бизнес, жизнь, семья. Речной квартал от Атома. Меньше дороги, больше жизни.
15: ООО «АН Атом». Город Екатеринбург. Улица Белинская, 39. Агент по реализации помещений в ЖК «Речной квартал». Город Екатеринбург. Улица Академика Парина. Амундсена. Академика Ландау. Дом номер 1 по ПЗУ. Застройщик ООО «СЗ Атом Парина». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Договор в соответствии с 214 ФЗ. Предложение ограничено. Не реклама.
16: Вам по 30, и у вас снова есть вожатый. Баденсмина вернет вас в то самое лето. 5 дней без гаджетов, 1000 шагов по лесу, семейные заплывы и парение в бане, королевская ночь у костра. Баденсмина. Лагерь в термах для вас и вашей семьи. Успейте забронировать. +7 343 288 57 78.
17: Количество заездов ограничено. ООК «Баден Групп». Екатеринбург. ОГРН 116 965 802 70 65.
18: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт unicum-tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв. В мае стоимость от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Тенет Т7 в Тенет Уникум на Бебеля 33-344-2000. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру, 4 марта 2026 года.
19: 20 лет учимся у вас заботе. Поэтому в домах страны вход по одному взгляду, если заняты руки. Охрана круглосуточно смотрит за территорией. А в гардеробных прячутся все вещи, оставляя место для главного.
20: Застройщики группы компаний «Страна Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не для всех планировок.
19: Учимся у вас заботе. Чувствуйте ее дома.
21: Гинденбург, самый большой дирижабль в истории, потерпел крушение из-за надвигающейся грозы. Техника не была готова к капризам природы. Водители, полагаясь на свой опыт и автомобиль, забывают про опасность при изменении погоды. Чтобы не попасть в историю, с первыми признаками непогоды меняйте стиль вождения. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
0: СМИ «Пилот ФМ». Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81.
1: Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: Значит, россиянин тут решил стать банкротом, потому что не потянул запросы и жены, и любовницы.
4: Масочка, бедный.
5: Это он так в суде сказал?
3: Значит, до суда вряд ли вообще дойдет. Значит, житель Оренбурга зарабатывает 160-180 тысяч рублей в месяц. Неплохо для Оренбурга, наверное, да? В общем, решил объявить себя банкротом, ссылаясь на нехватку денег для семьи.
5: Мне не хватает два рота, я банкрот.
3: Вот у него зарплата 160-180, значит, 42 тысячи, как выяснилось, на ипотеку, 70-80 в месяц на любовницу Марину, ну и на жену и двух детей, там уже остается так, расходы 30-35.
5: А что это Марина такого делает?
3: Так вот, юристы...
5: Что не делает жена?
3: Юристы уже охладили пыль этому товарищу, потому что любовница не является необходимыми расходами, для, особенно семейными.
5: Но для Марины это будет новость.
3: Да.
5: Дотации-то урежут, понимаешь, этому региону. Просто, ну, странные приоритеты, конечно.
6: Нет, а он, если банкротом станет, то что изменится?
3: И он не сможет обанкротиться, потому что вот эти вот переводы этой Марине, это не расходы на семью.
4: Сейчас он просто уже долгов и кредитов набрал.
6: Сейчас он,
4: да,
6: без Марины и без жены, по-моему, останется, да?
5: А самое, знаешь, печальное, когда люди еще начинают это, чтобы показать, что я, мол, весь такой статусный, начинают еще денег набирать где-то там в кредит,
3: да,
5: еще,
3: да,
5: что-то.
3: Вот он же
5: чтобы там постоянно букетики, дорогие, да, тачечки, еще чего-то. Там вообще прям просто диву даешься. Господи, успокойся, ты че? Есть те, кто просто так готов.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
0: Реклама спонсора.

0: Пилота FM.
1: Реклама.
2: Пространство, где стены не сжимают, а дышат. Свет проникает глубже. Тишина не случайна. Чистовая отделка, евроформат, кладовая для вещей и место для себя. Паркинг под домом, терраса над городом. До центра всего 10 минут. Галактика. Галактика. Дом, в котором многое про вас.
3: Застройщик ОАЭЗ «Ривьера Галактика». Сайт rivierainvest.ru. Проектная декларация на сайте nash.com.rf.

0: на Умельцев 2. Lucky Motors. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Хирургия катаракты за 21 тысячу рублей в клинике доктора Игнатьева. Степана Разина 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Утро доброе. Это когда завтрак из трех блюд.
3: Завтрак от 259 рублей.
2: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
4: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefisgentleman.ru.
5: Ку-ку! В автоцентре «Восток» новинка от JQ!
6: Совершенно новый, долгожданный JQ J6 уже ждет вас в автоцентре «Восток» в Березовском.
7: Все цветы и комплектации в наличии. Выгода до 450 тысяч рублей. Доп. Оборудование и 3 ТО в подарок.
5: Условия кукнуться можно! И цена всего 2 ляма с хвостиком!
6: Автоцентр «Восток», Березовский, Кольцевая, 4. Автомобильная столица Урала. Звоните 380-8686.
8: Помогите! Тону!
9: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
8: Спасибо, дружище!
4: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
10: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
11: Лен, послушай, что Смирновы в общий чат скинули?
12: В Лимпопо собираемся. Там скидки на билеты до 25%. Вы с нами?
13: Сережа, Лена, берите детей и к нам. Они обожают горки.
14: Ой, вот Таня обрадуется. Сереж, поехали.
13: В Лимпопо? Конечно!
15: Ура! Купаться!
16: В аквапарке Лимпопо. Выгоды с горкой.
17: Кузнецовой, пишите адрес. Екатеринбург, Щербакова 2.
18: Подробности по телефону 302-46-63.
19: Акция до конца апреля этого года.
18: 0+.
20: Представляешь, купил квартиру мечты от Синицы на набережной. Утром горы, вечером прогулки у воды.
21: Звучит идеально. А я ищу в центре. В институт пешком, до центра 10 минут и парк рядом.
22: У Синицы есть квартиры для любого образа жизни. По стартовым ценам с отделкой на выбор. Синица. Вам это близко.
23: Застройщик ОАЗ Синица.реформа1. Проектная декларация на наш.дом.рф. ФЗ-214.
24: Слышишь, товарищ, не гни больше спину. По госпрограмме купи машину.
25: Внимание, говорит Лада Восток в Березовском.
26: Программы господдержки и семейная набирают обороты. Успейте купить новую Ладу с выгодой до 550 тысяч рублей. Доп. Оборудование и 3 ТО в подарок. Лада Восток. Официальный дилер Лада в Березовском.
27: Березовский! Так рядом же! Поехали!
26: Лада Восток. Березовский, Кольцевая, 4. Автомобильная столица Урала.
28: Кредитор по Автобанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия в разделе «Автокредит» на сайте tbank.ru.
29: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: 94.3 FM, радиопилот. Летаешь и слушаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас наш эфир продолжают новости. Спонсор этого выпуска – ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на радиопилот.
3: Добрый день. Федеральная антимонопольная служба выдала предостережение экспертам, которые прогнозировали рост цен на продукты и топливо в России в этом году. Такие прогнозы могут быть восприняты участниками рынка как побуждение к изменению стоимости товаров, заявили в ведомстве. Также подобная информация может спровоцировать повышенный спрос со стороны потребителей. По данным Росстата, за 4 месяца этого года цены на продукты питания выросли почти на 3%. Статистику по росту цен на топливо газета «Коммерсант» не приводит. 6 человек пострадали в аварии под Нижним Тагилом. На 142-м километре Серовского тракта столкнулись 3 автомобиля. Кроме 6 пострадавших, в ГАИ сообщили об одном погибшем. Все автомобили, попавшие в ДТП, кроссоверы. У 2 машин серьезно повреждена передняя часть. 3-й получил удар в водительскую дверь и среднюю стойку. Госавтоинспекция призывает автомобилистов соблюдать правила дорожного движения, выбирать скоростной режим с учетом состояния проезжей части, избегать резких маневров и опасных обгонов. В США продолжают публиковать рассекреченные документы об НЛО. Это инициатива президента Америки. В рамках кампании Федеральное бюро расследования обнародовало документы, в которых описаны существа ростом около 120 сантиметров. Об этом пишет британский таблоид The Sun. По его данным, в отчетах за 1965 год подробно описано, что множество свидетелей в мире видели выходивших из летающих тарелок существ, а в обломках кораблей нашли маленькие скафандры из неизвестного металла. В рассекреченных файлах описываются обломки разбившихся летающих тарелок, которые находили минимум 3. Екатеринбургский футбольный клуб «Урал» в рамках 33-го тура Лиги Пари проведет сегодня домашний матч против клуба «КамАЗ» из Набережных Челнов. Матч состоится на Екатеринбург-арене, начало в 16 часов по уральскому времени. «Урал» сейчас занимает 3-е место в турнирной таблице и имеет в активе 58 очков. «КамАЗ» с 49 очками располагается на 5-й строчке. В прошлом туре «Урал» на домашнем поле уступил «Шиннику» со счетом 0-1, а «КамАЗ» дома обыграл «Спартак» Кострому 2-0. В первом круге текущего сезона команды встречались в Набережных Челнах, и тогда «Урал» проиграл со счетом 1-5. В Таиланде бросили скупать российские продукты. Самые популярные – это бородинский хлеб, селедка, красная икра, детское фруктовое пюре. Подобные продукты продаются в Бангкоке и туристических зонах Таиланда уже более полугода и не пропадают с полок магазинов, несмотря на то, что их быстро разбирают, сообщает РИА Новости. Чаще всего российские продукты можно найти в больших супермаркетах, ориентированных на премиальный сегмент. Доллар сегодня 74.30, евро 88.55.
4: Информация на правах рекламы. Город становится удивительно тихим. В жилом квартале «Тихий центр».
5: Панорамные виды на центр, прогулки по набережной и приватность, которая встречает вас в роскошном гранд-лобби.
4: Жилой квартал «Тихий центр» от Синара Девелопмент. Рассрочка до конца 2027 года.
6: Рассрочку предоставляет ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент», город Екатеринбург. Проектная декларация на портале нашточка.дом.рф. Рассрочка действует с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Подробности на sinaradevelopment.ru.
1: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ОЦС Моторс. Официальный дилер «Хавейл» на «Космонавтов-3». Завтра, во вторник, 12 мая, в лучшем на свете городе ожидается облачная погода, преимущественно без осадков, ветер юго-западный слабый. Температура воздуха ночью плюс 6-8, завтра днем плюс 12-14 градусов.
1: «Пилот FM».
5: Реклама.
7: Почувствуй ритм обновленного Хавейл Джолион. Более динамичный, технологичный, дерзкий. В CS Motors на проспекте Космонавтов 3. Новый Хавейл Джолион от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Проспект Космонавтов 3. 343-13-42. Пройди тест-драйв, получи кофе в подарок.
8: Реклама, не оферта. Стоимость автомобиля действительно на 1 мая 2026 года. Подробности в отделе продаж.
9: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Реклама. Айвазовский? Подлинник?
1: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
0: Шедеврально.
1: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге 216-06-16. Айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Слышишь, товарищ, не гни больше спину. По госпрограмме купи машину.
3: Внимание, говорит Лада Восток в Березовском. Программы господдержки и семейная набирают обороты. Успейте купить новую Ладу с выгодой до 550 тысяч рублей. Доп. Оборудование и 3 ТО в подарок. Лада Восток. Официальный дилер Лада в Березовском.
4: Березовский, так рядом же, поехали.
3: Лада Восток. Березовский, кольцевая 4. Автомобильная столица Урала.
5: Кредитор по АвтоБанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия в разделе «Автокредит» на сайте tbank.ru.
6: Весна наступила и тают снега. В шинном центре «Медведь» готовы всегда. Шин летних и дисков выбор зачетный. Наши ребята все сделают четко. К тому же баланс, установка в подарок. В центре «Медведь» с шиной полный порядок. Шины и диски – это наш профиль. В центре «Медведь» работают профи.
7: Ждем вас в специализированном шинном центре «Медведь» по адресу. Город Екатеринбург, проспект Космонавтов, 81. А также на сайте medved-66.ru.
8: ИП Нортон Лесли Романовна.
9: Угарина по 320-665-80-017-95-74.
10: Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
11: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
12: А у Лены муж светодиод 96 ставил. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
11: Поехали. Скажи адрес.
12: Конечно. Хасановская, 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
11: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать.
13: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
14: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
13: Черри, LG, Теннет, в Автобан на любой цвет и бюджет.

0: Иван Березовский. Приезжайте.
1: Акция до конца мая.
2: Внимание, друзья! 16 мая, суббота в 20.00. В Джой-пабе концерт группы «Стамбульчик Бразерс». Живая музыка, мощная энергетика и любимые мелодии разных стран. В программе песни легендарных рок-групп и известных европейских исполнителей. Яркое звучание, необычные инструменты и настоящий концертный драйв. Приходите с друзьями и проведите вечер в отличной атмосфере. 16 мая, суббота в 20.00. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Возрастной ценз 0+.

0: 1.
1: Главные семейные ценности – любовь, взаимопонимание, доверие.
0: А также развитая транспортная инфраструктура, тихий двор и своя терраса.
2: ЖК «Университи». Видовые квартиры в 15 минутах от центра. Близость к УРФУ. Большой выбор школ и детсадов. Интеллектуальная система безопасности территории. Эксплуатируемая кровля. 343-13-86. Правоберег.ру. «Университи». Главный семейный.
3: Застройщик ОАЗ «Правобережный Сити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Реклама.
1: Вам по 30, и у вас снова есть вожатый. Баденсмина вернет вас в то самое лето. 5 дней без гаджетов, 1000 шагов по лесу, семейные заплывы и парение в бане, королевская ночь у костра. Баденсмина. Лагерь в термах для вас и вашей семьи. Успейте забронировать. +7 343 288 57 78. Количество заездов ограничено. ООК «Баденгрупп», Екатеринбург. ОГРН 116 965 800 80 65.
2: Врываемся в лето. Самокаты «Rush Action» — это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
3: У Rich Family Новосибирск, ОГРН 110 547 605 1196.
4: Почувствуй ритм обновленного Havail Jolion. Более динамичный, технологичный, дерзкий. В CS Motors на проспекте Космонавтов 3. Новый Havail Jolion от 2 049 000 рублей. Проспект Космонавтов 3. 343-13-42. Пройди тест-драйв, получи кофе в подарок.
5: Реклама, не оферта. Стоимость автомобиля действительно на 1 мая 2026 года. Подробности в отделе продаж.
6: Внимание! Отличная новость! Уникум, официальный дилер Kia и Honda, объявляет старт продаж новых автомобилей. Для вас новые Kia, Hyundai, Honda, Toyota в наличии и под заказ. Фиксированная стоимость. Срок поставки 7-10 дней. Оплата только при выдаче автомобиля. Гарантийная и сервисная поддержка от официального дилера Уникум. 30 лет в Екатеринбурге. Расточная, 38. Звоните +7 343 372 77 77.
7: Месяц май. Скидку выбирай.
8: Супермай в салоне Амода Джейку и Юль на базовом.

0: подарки для ваших лучших путешествий. Мода Джейку и Юль. Базовый 38. Акция до конца мая этого года.
1: Даже если уралец не на Урале, он все равно живет по уральскому времени. И с уральской связью. Путешествуйте с Мотив. Теперь и в Краснодарском крае. Мотив. Говорит и показывает Урал.
2: Подробности на motivtelecom.ru.
3: Сыночек, ты уже взрослый. Пора покупать нормальную машину.
4: Купия мода. Просто набери 380-8686.
5: Автоцентр «Восток». А «Мода C5» с выгодой до 450 тысяч рублей забронирован на ваше имя. Доп. Оборудование и 3 ТО в подарок. Березовский кольцевая 4. Автомобильная столица Урала. 380-8686.
6: Акция до конца мая 2026 года.
7: Дом – не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт «Спартекс.про».

0: Реклама.
1: Ну что, господа автовладельцы, спешу сообщить, что найден клад для вашего автомобиля. Записывайте координаты. Хрустальногорская, 37. Клад авто. Новый автосервис по ремонту и обслуживанию постгарантийных автомобилей BMW, Mercedes, Porsche, Land Rover и Range Rover. Современное оборудование, опытные специалисты, чистота в боксах и комфорт в

0: зоне ожидания. Новым клиентам скидка 10% на все работы и материалы. Клад Авто. Екатеринбург, Хрустальногорская, 37. Сайт кладавто.ру.
1: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action — это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
2: У Rich Family Новосибирск, УГРН 110-147-605-1196.
3: Лен, послушай, что Смирновы в общий чат скинули?
4: В Лимпопо собираемся. Там скидки на билеты до 25%. Вы с нами?
3: Сережа, Лена, берите детей и к нам. Они обожают горки.
5: Ой, вот Таня обрадуется. Сереж, поехали.
3: В Лимпопо? Конечно!
6: Ура!
7: В аквапарке Лимпопо. Выгоды с горкой.
8: Кузнецовой. Пишите адрес. Екатеринбург, Щербакова, 2.
9: Подробности по телефону 302-46-63.
10: Акция до конца апреля этого года.
9: 0+.
11: Почувствуй ритм обновленного Хавейл Джолион. Более динамичный, технологичный, дерзкий. В CS Motors на проспекте Космонавтов 3. Новый Хавейл Джолион от 2 049 000 рублей. Проспект Космонавтов 3. 343-13-42. Пройди тест-драйв, получи кофе в подарок.
12: Реклама, не оферта. Стоимость автомобиля действительно на 1 мая 2026 года. Подробности в отделе продаж.
13: Весна наступила и тают снега. В шинном центре «Медведь» готовы всегда. Шин летних и дисков выбор зачетный. Наши ребята все сделают четко. К тому же баланс, установка в подарок. В центре «Медведь» с шиной полный порядок. Шины и диски – это наш профиль. В центре «Медведь» работают профи.
14: Ждем вас в специализированном шинном центре «Медведь» по адресу. Город Екатеринбург, проспект Космонавтов, 81. А также на сайте medved-66.ru.
15: ИП Нортон Лесла Романовна.
16: УГРН ИП 320-665-80-017-95-74.
17: Полный привод за 2 050 000 рублей. Да ну не верю.
18: А ты поверь. Загляни в автобан Теннет на Щербакова 144 или в Березовский тракт 11А. Теннет Т4 с выгодой до 400 000 рублей.
19: До конца мая от 2 250 000 рублей. Резина, ковры и ТО в подарок. Пройди тест-драйв, бери права и приезжай. Количество авто ограничено. Подробности на автобан-теннет.ру.
20: Керм, гранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От керамира я в экстазе. Ну как?
21: Шедевр.
20: Шедевр у нас в ванной. Благодаря керамиру.
21: До конца месяца скидка 17% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду «Пилот».
20: В керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от керамир.
21: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
22: Скидка действует до 30 июня 2026 года.
23: Территория.
24: Улыбка.
23: Стейк.
24: Смех.
23: Говорите свободно. Ешьте любимые блюда и улыбайтесь во весь рот. Ведь

0: необходима консультация специалиста.
1: О чем думаешь? Где палатку для похода найти?
2: А я думаю, что искать долго не придется. В гипермаркете Тимоленд уже собрали все для похода. Поехали!
3: Выгодные предложения действуют с 15 апреля по 31 мая 2026 года.
1: Алло, кто это?
4: Это ты! Из будущего!
1: Круто! И где мы сейчас?
4: Где-где? Там, где купили апартаменты.
1: Wellness-панорама? Фантастика! Выходит, это было верное решение?
4: Еще бы! Сам скоро оценишь.
5: Инвестируйте в удовольствие и получайте доход. Инвестиционные апартаменты на термальном курорте Wellness-панорама от Baden Family. Бесконечный бассейн, спа, рестораны. Wellness-панорама. Отличный отдых и выгодная инвестиция в будущее.
3: Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
6: Город спешит. Ты стоишь. Речной квартал. Все, что нужно в 5 минутах, без пробок. Работа, бизнес, жизнь, семья. Речной квартал от Атома. Меньше дороги, больше жизни. ООО «АН Атом». Город Екатеринбург. Улица Белинского, 39. Агент по реализации помещений в ЖК «Речной квартал». Город Екатеринбург. Улица Академика Парина. Амундсена. Академика Ландау. Дом номер 1 по ПЗУ. Застройщик ООО «СЗ Атом Парина». Проектная декларация на сайте nash.com.rf. Договор в соответствии с 214 ФЗ. Предложение ограничено. Не реклама.

0: Реклама.
1: Говорят, эти цены неприлично выгодные. Но Xenon Shop не боится их засветить. Билет модули от 16 тысяч рублей за обе фары с заменой. Плюс гарантия. Меняй штатный слабый свет на билет модули в Xenon Shop 96. Телефон в Екатеринбурге 385-85.
2: Представляешь, купил квартиру мечты от Синицы. На набережной. Утром горы, вечером прогулки у воды.
3: Звучит идеально. А я ищу в центре. В институт пешком до центра 10 минут. И парк рядом.
4: У Синицы есть квартиры для любого образа жизни. По стартовым ценам с отделкой на выбор. Синица. Вам это близко.
5: Застройщик ОАЗ Синица.реформа1. Проектная декларация на наш.дом.рф. ФЗ 214.

0: Селькоровская, 22. 228-2111.
1: Человек, купающийся. Ух. В Баден-Ленде это очень распространенный вид. Только посмотрите, как довольно все семейство. Ух. Огромный бассейн, бани с шаманскими парениями, бесплатная йога и танцы. Хорошо. Вот такой у них режим отдыха каждый день. Ой, глядите, они приманивают скидки. По промокоду «Пилот» минус 15% на входные билеты. По будням выгодные акции.
2: Подробности на baden-land.ru. 0+.
3: О, приснилось, что я завтрак проспал.
4: Успеем. Завтраки до 12 утра и всего 259 рублей.
5: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
6: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Когда не знаешь, как поступать, поступай, как знаешь. Вот я два раза за машиной не езжу. Сразу нормальную беру. Subaru Center, Екатеринбург, Восток. Продажа и обслуживание автомобилей Subaru. Новых и с пробегом. Ремонт любой сложности. Аксессуары и оригинальные запчасти в наличии. Секрет успеха прост, но это секрет. Subaru Center, Екатеринбург, Восток. Официальный дилер. Дублер Сибирского тракта, 17А. Телефон 214-90-14.
9: Слышишь, товарищ, не гни больше спину. По госпрограмме купи машину.
10: Внимание, говорит Лада Восток в Березовском. Программы господдержки и семейная набирают обороты. Успейте купить новую «Ладу» с выгодой до 550 тысяч рублей. Доп. Оборудование и 3 ТО в подарок. «Лада Восток». Официальный дилер «Лада» в Березовском.
11: Березовский? Так рядом же! Поехали!
10: «Лада Восток». Березовский, кольцевая 4. Автомобильная столица Урала.
12: Кредитор ПАО «Т-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия в разделе «Автокредит» на сайте tbank.ru.
13: Внимание! Отличная новость! «Уникум», официальный дилер «Киа» и «Хонда» объявляет старт продаж новых автомобилей. Для вас новые «Киа», «Хёнде», «Хонда», «Тойота» в наличии и под заказ. Фиксированная стоимость. Срок поставки 7-10 дней. Оплата только при выдаче автомобиля. Гарантийная и сервисная поддержка от официального дилера «Уникум». 30 лет в Екатеринбурге. Расточная, 38. Звоните плюс 7-343-372-77-77.
14: Клиники «Нейтив» 2 года.
15: В честь дня рождения с 12 по 14 мая 2026 года приятные сюрпризы и подарочные сертификаты всем пациентам.
14: Клиника «Нейтив», Екатеринбург, Азина 25.
15: Телефон 343-77-00.
14: Возможно противопоказание. Проконсультируйтесь со специалистом.
16: Анна Ивановна, это ваш арендатор. Хочу турник повесить.
17: Это тебе не спортзал, нельзя.
18: А в своей квартире от «Самолет» можно. До конца мая скидка 15% на самолет.ру. Моя квартира, мои правила.
19: Застройщик ООО «СЗ Проект С-33». Акция с 1 по 31 мая 2026. Подробности на самолет.ру. Проектные декларации на наш.дом.рф.
20: Месяц май. Скидку выбирай.
21: Супер май в салоне «Амода» Джейку и Юль на базовом. Супер цены на новые кроссоверы «Амода» и Джейку от 1 миллиона 900 тысяч рублей. Супер выгоды по трейд-ин до 500 тысяч рублей. И супер подарки для ваших лучших путешествий. «Амода» Джейку и Юль. Базовый 38.
22: Акция до конца мая этого года.
23: Реклама на радио. Первым делом «Пилот». 357-4010. Код города 343.

0: 104.10 FM, радиопилот. Летаешь и слушаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас наш эфир продолжают новости. Спонсор этого выпуска – ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на радиопилот.
3: Добрый день. Евросоюз готовит 21-й пакет санкций против России. Как пишет издание «Политика», среди вероятных мер – ограничения, направленные против российского теневого флота, банков, предприятий военно-промышленного комплекса и компаний, которые, по мнению ЕС, участвуют в продаже украинского зерна. Помимо этого, в Брюсселе обсуждают введение санкций против Русской Православной Церкви, а также патриарха Кирилла. Ранее все эти меры блокировало правительство бывшего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис заявил, что теперь можно будет добиться большего. 21-й пакет санкций Евросоюз намерен представить в начале июля. 6 человек пострадали в аварии под Нижним Тагилом. На 142-м километре Серовского тракта столкнулись 3 автомобиля. Кроме 6 пострадавших, в ГАИ сообщили об одном погибшем. Все автомобили, попавшие в ДТП, кроссоверы. У 2 машин серьезно повреждена передняя часть. Третий получил удар в водительскую дверь и среднюю стойку. Госавтоинспекция призывает автомобилистов соблюдать правила дорожного движения, выбирать скоростной режим с учетом состояния проезжей части, избегать резких маневров и опасных обгонов. В США продолжают публиковать рассекреченные документы об НЛО. Это инициатива президента Америки. В рамках кампании Федеральное бюро расследований обнародовало документы, в которых описаны существа ростом около 120 сантиметров. Об этом пишет британский таблоид The Sun. По его данным, в отчетах за 1965 год подробно описано, что множество свидетелей в мире видели выходивших из летающих тарелок существ, а в обломках кораблей нашли маленькие скафандры из неизвестного металла. В рассекреченных файлах описываются обломки разбившихся летающих тарелок, которые находили минимум 3. Екатеринбургский футбольный клуб «Урал» в рамках 33-го тура Лиги Пари проведет сегодня домашний матч против клуба «КамАЗ» из Набережных Челнов. Матч состоится на Екатеринбург-арене, начало в 16 часов по уральскому времени. «Урал» сейчас занимает 3-е место в турнирной таблице и имеет в активе 58 очков. «КамАЗ» с 49 очками располагается на 5-й строчке. В первом круге текущего сезона команды встречались в Набережных Челнах, и тогда «Урал» проиграл со счетом 1-5. 48% опрошенных россиян хотя бы раз обращались к искусственному интеллекту за советами по личной жизни. Большинство из них следуют рекомендациям нейросетей, но 16% потом жалеют. Каждый четвертый советы игнорирует. Анализ комментариев показал, что чаще всего россияне обращаются к искусственному интеллекту по вопросам здоровья. Бот помогает составить план посещения врачей, расшифровать результаты исследований и так далее, пишет Superjob. Доллар 74.30, евро 88.55.
4: Информация на правах рекламы. Встречайте рассветы с видом на город в новом жилом квартале «Тихий центр» от «Синара Девелопмент».
5: Престижная локация рядом с Макаровским мостом. Панорамные виды на центр города. Квартиры с качественным ремонтом от 7,5 миллионов рублей.
4: Предоставляется рассрочка до конца 2027 года. Жилой квартал «Тихий центр» от «Синара Девелопмент».
6: Рассрочку предоставляет ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент», город Екатеринбург. Проектная декларация на портале наш.дом.рф. Рассрочка действует с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Подробности на sinaradevelopment.ru.
1: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ОЦС Моторс. Официальный дилер «Хавейл» на «Космонавтов-3». Завтра, во вторник, 12 мая, в лучшем на свете городе ожидается облачная погода, преимущественно без осадков, ветер юго-западный слабый. Температура воздуха ночью плюс 6-8, завтра днем плюс 12-14 градусов.
1: «Пилот FM».
7: Реклама.
8: Почувствуй ритм обновленного Хавейл Джолион. Более динамичный, технологичный, дерзкий. В CS Motors на проспекте Космонавтов 3. Новый Хавейл Джолион от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Проспект Космонавтов 3. 343 13 42. Пройди тест-драйв, получи кофе в подарок.
9: Реклама, не оферта. Стоимость автомобиля действительно на 1 мая 2026 года. Подробности в отделе продаж.
10: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.

0: Реклама.
1: Айвазовский? Подлинник?
2: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
1: Шедеврально.
2: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге 216-06-16. Айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектная декларация на наш.дом.рф. Свет, свет.

0: светодиод96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: О, светодиод. УГРН 116-965-81-15-330.
2: Друг, ну ты где? Заждались тебя.
3: Ребят, у меня машина сломалась. На трассе стою. Не ждите.
2: Так не пойдет. Мы сейчас тебе эвакуатор 30-ки вызовем. Они машину твою довезут. Завтра и займемся. А ты давай к нам.
4: Эвакуаторы и манипуляторы 30-ки спасают дружбу и ваше авто. Вызывайте по телефону 310-1010 и в мобильном приложении.
5: ООО «Дрэл Групп». УГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.

0: Travail на Умельцев 2. Lucky Motors, Lucky Motors. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
2: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
1: Черри, Белджи, Теннет, в Автобан на любой цвет и бюджет.

0: Березовский. Приезжайте.
1: Акция до конца мая.
2: Раз, два, три, четыре, пять. У нас ставка 3,5.
3: Семья считает, надо брать.
4: В ЖК «Микрорайон Центральный» приватный и безопасный двор без машин и школы с детсадами в двух шагах. Семейная ипотека со ставкой 3,5% на 2 года.
5: По базовой ставке 13,9%. По спецпредложению 9,9%. На 2 года или в рассрочку. Правоберег.ру.
6: ООО «Специализированный застройщик. Правобережный. Центральный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Количество квартир по акции ограничено. Подробности в офисе продаж. ПАО «Сбербанк». Полная стоимость кредита от 6,769 до 7,408%. Акция до конца апреля. Изучите полные условия кредита на сайте сбербанк.ру в разделе «Ипотечный калькулятор». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Хирургия катаракты за 21 тысячу рублей в клинике доктора Игнатьева. Степана Разина, 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей. Большой размерный ряд. Широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно. По-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentleman.ru.
9: О чем думаешь? Про поездку, где все уже взяли за тебя и ничего не забыли?
10: А я думаю, что такие поездки начинаются с гипермаркета Симоленд. Там есть все и даже чуть больше.
11: Выгодные предложения действуют с 15 апреля по 31 мая 2026 года.
12: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Реклама.
1: Саня, чего грустный второй день?
2: Да, Вань, ничего не спрашивай. Наполучал тут опять писем счастья, эти камеры.
1: Ну даешь. Я как машину купил, сразу в Ксеноншоп 96 заехал. У них огромный выбор радар-детекторов, низкие цены, грамотные консультанты и установка в подарок.
2: Вот это да! Номер подскажешь?
1: Давай, звони в Ксеноншоп 96-385-85 или сразу на Куйбышева 149А. Условия акции по телефону 385-85.
3: Дом – не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт spartex.pro.
4: Почувствуй ритм обновленного Хавейл Джолион. Более динамичный, технологичный, дерзкий. В CS Motors на проспекте Космонавтов 3. Новый Хавейл Джолион от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Проспект Космонавтов 3. 343 13 42. Пройди тест-драйв, получи кофе в подарок.
5: Реклама, не оферта. Стоимость автомобиля действительно на 1 мая 2026 года. Подробности в отделе продаж.
6: Искали красивые, надежные авто, но теперь закончены поиски.
7: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
6: Черри, LG, Теннет, в Автобан, на любой цвет и бюджет.
7: О,

0: Газовский, приезжайте.
1: Акция до конца мая.
0: Вам по 30, и у вас снова есть вожатый. Баденсмена вернет вас в то самое лето. 5 дней без гаджетов, 1000 шагов по лесу, семейные запоры и парение в бане, королевская ночь у костра. Баденсмена. Лагерь в термах для вас и вашей семьи. Успейте забронировать. +7 343 288 57 78. Количество заездов ограничено. ООК «Баден Групп», Екатеринбург. ОГРН 116 965 802 70 65.
2: Тихий центр, берег реки, выход из двора в парк, прямо к набережной.
3: Жить в сердце мегаполиса и в гармонии с природой – это искусство. Поэтому жилой комплекс бизнес-класса «Лувр».
2: Идеальное сочетание комфорта, тишины и положения в центре.
3: Жилой комплекс бизнес-класса «Лувр». Искусство жить. Телефон в Екатеринбурге 303-99-99.
4: Застройщик ОСЗ «Нижнесецкий пруд». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Месяц май. Скидку выбирай.
6: Супермай в салоне «Амода» Джей Куй Юль на базовом.

0: Васильковская, 22. 228-2111.
1: Пирелли и Римэкс. Что их связывает? Ваш комфорт и безопасность на дороге в любую погоду. Покупайте шины Пирелли в компании Римэкс. Шиномонтаж, подарок и расширенная гарантия от производителя. Подробности и адреса магазинов на remax.ru.
2: Акция до конца июня. ООО «Римэкс Шина», Екатеринбург, Черняховского, 68, офис 412, ОГРН 114-667-9.

0: Звоните 228-2626.
1: Lucky Motors.
2: Махнуть на юга? Мечта ближе, чем кажется. Даже из города выезжать не придется. С термальным комплексом «Юга» теплый и расслабляющий отдых хоть каждый день.
3: Тематические бани и спа, бассейны и серф-волна, вкусная кухня и комфортное проживание. Идеальный релакс и способ восстановить силы.
2: Термальный комплекс «Юга». Телефон в Екатеринбурге 363-31-00. Карта проезда на yuga.rf.
4: 20 лет учимся у вас заботе. Поэтому в домах страны вход по одному взгляду, если заняты руки. Охрана круглосуточно смотрит за территорией. А в гардеробных прячутся все вещи, оставляя место для главного.
5: Застройщики группы компаний «Страна Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не для всех планировок.
4: Учимся у вас заботе. Чувствуйте ее дома.
6: Слышишь, товарищ, не гни больше спину. По госпрограмме купи машину.
7: Внимание, говорит «Лада Восток» в Березовском. Программы господдержки и семейная набирают обороты. Успейте купить новую «Ладу» с выгодой до 550 тысяч рублей. Доп. Оборудование и 3 ТО в подарок. «Лада Восток» – официальный дилер «Лада» в Березовском.
8: Березовский? Так рядом же! Поехали!
7: «Лада Восток», Березовский, Кольцевая, 4. Автомобильная столица Урала.
9: Кредитор по «Автобанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия в разделе «Автокредит» на сайте tbank.ru.
10: Уникум Черри за

0: автомобилей Теннет по закупочной цене в наличии от 1 840 000 рублей. ТО 0 и доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Черри. Бебеля 33. Акции до конца мая текущего года.
1: Когда не знаешь, как поступать, поступай, как знаешь. Вот я два раза за машиной не езжу. Сразу нормальную беру. Субару Центр, Екатеринбург, Восток. Продажа и обслуживание автомобилей Субару. Новых и с пробегом. Ремонт любой сложности. Аксессуары и оригинальные запчасти в наличии. Секрет успеха прост, но это секрет. Субару Центр, Екатеринбург, Восток. Официальный дилер. Дублер Сибирского тракта, 17А. Телефон 214.

0: 90 14.
1: Представляешь, купил квартиру мечты от Синицы на набережной. Утром горы, вечером прогулки у воды.
2: Звучит идеально, а я ищу в центре. В институт пешком, до центра 10 минут и парк рядом.
3: У Синицы есть квартиры для любого образа жизни. По стартовым ценам с отделкой на выбор. Синица. Вам это близко.
4: Застройщик ОАЗ Синица.реформа1. Проектная декларация на наш.дом.рф. ФЗ-214.
5: Ку-ку! В автоцентре «Восток» новинка от JQ!
6: Совершенно новый, долгожданный JQ J6 уже ждет вас в автоцентре «Восток» в Березовском. Все цвета и комплектации в наличии. Выгода до 450 тысяч рублей. Доп. Оборудование и 3 ТО в подарок.
5: Условия кукнуться можно! И цена всего 2 ляма с хвостиком!
6: Автоцентр «Восток», Березовский, Кольцевая, 4. Автомобильная столица Урала. Звоните 380-8686.
7: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Радио Пилот 104.10 FM. Слушаешь и летаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас ловите новости. Спонсор этого выпуска ООО «Регина».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радио Пилот.
3: Добрый день. Ряд стран Европы ограничили въезд для россиян со старыми 5-летними загранпаспортами, в которых отсутствует биометрия. Как пишет РИА Новости со ссылкой на юристов, полный запрет ввели Дания, Мальта, Чехия, Исландия, Норвегия, Литва, Эстония. Франция также ввела ограничения, но с исключениями. В республику могут попасть россияне с шенгенской визой, полученной до 1 июня прошлого года, а также дети до 15 лет. Финляндия также планирует запретить въезд для россиян со старыми паспортами уже этим летом. Опрессовки в Екатеринбурге начнутся через неделю после завершения отопительного сезона. Батареи в уральской столице начнут отключать с 12 мая. Первые испытания теплоэнергетики запланировали с 18 по 21 мая. Эти опрессовки должны пройти без отключения горячей воды. Гидравлические испытания направлены на подготовку сетей к новому отопительному сезону, пояснили в мэрии. В Екатеринбурге взлетели цены на парикмахерские услуги. Подорожали мужские стрижки, маникюр, другие позиции. В марте средний чек на мужские стрижки вырос на 21% и достиг уровня 1652 рубля. Вслед за этим выручка барбершопов увеличилась больше, чем у остальных салонов красоты, в среднем на 15,5%. Далее в списке самых подорожавших идут маникюр-педикюр плюс 15% и в среднем 2440 рублей за процедуру. Меньше всего подорожали косметологические услуги, всего на 4%. Средний чек здесь 3136 рублей. Такой заметный рост цен привел к снижению спроса. Свердловчане стали реже ходить в салоны. Также эксперты отмечают, что средний размер чаевых в бьюти-сфере вырос, но оставлять их стали реже, передает Е1. Екатеринбуржцы станут участниками фотовыставки, которая пройдет в китайском городе Цицикарна с 1 июня до 31 июля этого года. Тема вернисажа – парк города моими глазами. Свои работы екатеринбуржцы смогут отправить до 20 мая на адрес электронной почты городского департамента молодежной политики и международных связей. К каждому снимку нужно приложить краткое описание, название работы, указать фамилию, имя, отчество автора, его контактные данные. Все участники и выставки получат соответствующие дипломы, пишет «Комсомольская правда». Екатеринбургский хоккейный клуб «Авто» стал бронзовым призером чемпионата молодежной хоккейной лиги. Накануне наша команда провела матч со «Спартаком», где «Спартак» обыграл уральцев в седьмом матче 1-2 финала плей-офф МХЛ. В решающем поединке полуфинальной серии подопечные Филиппа Митлюка вели со счетом 3-0, но, к сожалению, не смогли удержать преимущество. «Спартак» смог забросить победную шайбу за 1.5 минуты до конца третьего периода и в итоге 5-4, сообщили в пресс-службе уральского клуба. Доллар 74.30, евро 88.55.
4: Информация на правах рекламы.
5: Один звонок в Havail Pro Reginos, и вы обладатель обновленного Havail H3. Новый мощный и экономичный двигатель, брутальный дизайн, практичный и комфортный салон, а главное, надежный полный привод. В мае выдача автомобиля в день оформления. Убедитесь в этом сами и пройдите тест-драйв в Havail Pro Reginos в Екатеринбурге на Высоцкого 3.
6: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ООО «Специализированный застройщик УГМК Нагорный». Завтра, во вторник, 12 мая, в лучшем на свете городе ожидается облачная погода, преимущественно без осадков, ветер юго-западный слабый. Температура воздуха ночью плюс 6-8, завтра днем плюс 12-14 градусов.
7: «Пилот FM».
8: Реклама.
9: Добро пожаловать в Нагорный от УГМК «Застройщик». Всего 5 минут, и вы в самом центре города. Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. В мае специальное предложение. Беспроцентная рассрочка на 2 года с удобными платежами. Жилой комплекс «Нагорный». Живите на высоте. ООО «Специализированный застройщик УГМК Нагорный». Предложение действует до конца мая этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика.
10: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радио Пилот».
4: Информация на правах рекламы.
11: Пора, пора, мото.
2: Живи здесь и сейчас. Бери от жизни все. Путешествуй. Открывай новые границы и скорости. А за своим мотоциклом и экипировкой приезжай в Ямото. Достойный ассортимент, покупка в кредиты в рассрочку. Екатеринбург. 40-летие комсомола 32В, нулевой этаж. Ямото.ру.
4: Кредитор АО ОТП Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ИП Богатырев АВ. ОГРН 304-667-404-800-092.
10: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 3 часа дня. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Весна пришла. Тепло. Авто купи в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская, 77.

0: Реклама.
1: Айвазовский? Подлинник?
2: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
1: Шедеврально.
2: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге 216-06-16. Айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектные декларации на наш.дом.рф.
3: Почувствуй ритм обновленного Хавейл Джолион. Более динамичный, технологичный, дерзкий. В CS Motors на проспекте Космонавтов 3. Новый Хавейл Джолион от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Проспект Космонавтов 3. 343-13-42. Пройди тест-драйв, получи кофе в подарок.
4: Реклама, не оферта. Стоимость автомобиля действительно на 1 мая 2026 года. Подробности в отделе продаж.
5: Утро доброе. Это когда завтрак из трех блюд.
6: Завтрак от 259 рублей.
7: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
8: Многие автовладельцы годами не могут найти надежный автосервис для своего автомобиля. А я нашел. И теперь точно знаю, что мне нужен Prime Service. И не только мне. Prime Service – сертифицированный автосервис для гарантийных и постгарантийных автомобилей. Суперпрофессиональная и честная диагностика без навязывания дополнительных услуг. Комплексный ремонт с гарантией по адекватным ценам и видеоконтроль всех рабочих процессов. Prime Service. Студенческая 80/2. Prime 196.ru.
9: На селе.

0: Сельковская 22. 228-2111.
1: Че, так и будешь два раза дороже бензином заправляться? Ставь ГБО на Джекгроб. Переходи на газ. Пора с этим разобраться. 26 АГЗС. Установка ГБО. Сельковская 11/4. Телефон 388-04. Джекгроб.
2: Город спешит. Ты стоишь. Речной квартал. Все, что нужно, в 5 минутах, без пробок. Работа, бизнес, жизнь, семья. Речной квартал от Атома. Меньше дороги, больше жизни. ООО «АН Атом». Город Екатеринбург. Улица Ленинская, 39. Агент по реализации помещений в ЖК «Речной квартал». Город Екатеринбург. Улица Академика Айна. Амундсена. Академика Ландау. Дом номер 1 по ПЗУ. Застройщик ООО «СЗ Атом Айна». Проектная декларация на сайте наш.чк.рф. Договор в соответствии с 214 ФЗ. Предложение ограничено. Не реклама.
3: НДС вырос. Не повод тратить больше. Три десятки сохраняют цены. Без лишнего шума, без лишних наценок. Такси для деловых поездок. Грузоперевозки для бизнеса и дома. Эвакуатор, когда нужна помощь. Мы не повышаем стоимость. Мы повышаем стандарты. Заказывайте по телефону 310-10-10. Три десятки. Сервис заказа. Услуги оказываются перевозчиками.

0: Вейл на Умельцев 2. Lucky Motors, Lucky Motors. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Клиники Native 2 года.
2: В честь дня рождения с 12 по 14 мая 2026 года приятные сюрпризы и подарочные сертификаты всем пациентам.
1: Клиника Native, Екатеринбург, Азина 25.
2: Телефон 343-77-00.
1: Возможно, противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Представляешь, купил квартиру мечты от Синицы на набережной. Утром горы, вечером прогулки у воды.
4: Звучит идеально, а я ищу в центре. В институт пешком, до центра 10 минут и парк рядом.
5: У Синицы есть квартиры для любого образа жизни. По стартовым ценам с отделкой на выбор. Синица. Вам это близко.
6: Застройщик ОСЗ Синица.реформа1. Проектная декларация на наш.дом.рф. ФЗ-214.
7: Сыночек, ты уже взрослый. Пора покупать нормальную машину.
8: Купия мода. Просто набери 380-8686.
9: Автоцентр «Восток». А «Мода C5» с выгодой до 450 тысяч рублей забронирован на ваше имя. Доп. Оборудование и 3 ТО в подарок. Березовская кольцевая 4. Автомобильная столица Урала. 380-8686.
10: Акция до конца мая 2026 года.
11: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
12: Пилот.
13: Слушайте, радио «Пилот».

0: Реклама.
1: Человек, купающийся. Ух. В Баден-Ленде это очень распространенный вид. Только посмотрите, как довольно все семейство. Ух. Огромный бассейн, бани с шаманскими парениями, бесплатная йога и танцы. Вот такой у них режим отдыха каждый день. Ой, глядите, они приманивают скидки. По промокоду «Пилот» минус 15% на входные билеты. По будням выгодные акции.
2: Подробности на badendefisland.ru 0+.
3: Внимание! Отличная новость! «Уникум» – официальный дилер Kia и Honda объявляет старт продаж новых автомобилей. Для вас новые Kia, Hyundai, Honda, Toyota в наличии и под заказ. Фиксированная стоимость. Срок поставки 7-10 дней. Оплата только при выдаче автомобиля. Гарантийная и сервисная поддержка от официального дилера «Уникум». 30 лет в Екатеринбурге. Расточная, 38. Звоните плюс 7-343-372-77-77.
4: Главные семейные ценности – любовь, взаимопонимание, доверие.
5: А также развитая транспортная инфраструктура, тихий двор и своя терраса.
6: ЖК «Университи». Видовые квартиры в 15 минутах от центра. Близость к УРФУ. Большой выбор школ и детсадов. Интеллектуальная система безопасности территории. Эксплуатируемая кровля. 343-13-86. Правоберег.ру. «Университи». Главный семейный.
7: Застройщик ОАЗ «Правобережной сети». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Нет ничего восхитительного в бедности. В наше время можно быть и богачом, и бедняком, но только в случае с кредитом. Все зависит только от вас.
9: В Росбанкрот до конца марта скидка на проведение процедуры банкротства для женщин, попавших в сложную финансовую ситуацию, 5000 рублей. Подробности и сроки акции по телефону 8 800 707 98 48.
10: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
11: Команда показывает удивительную прыткость буквально на последних секундах матча. Полузащитник отнимает шайбу, передает нападающему, тот стремительно приближается к пустым воротам.
12: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
11: Это просто невероятно! На этой ноте мы прощаемся.
13: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Компания «Сложности перехода» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
14: Месяц май. Скидку выбирай.
15: Супермай в салоне «Амода» Джейку и Юль на базовом. Супер!

0: Подарки для ваших лучших путешествий. Мода Джейку и Юль. Базовый 38. Акция до конца мая этого года.
1: Когда не знаешь, как поступать, поступай, как знаешь. Вот я два раза за машиной не езжу. Сразу нормальную беру. Subaru Center, Екатеринбург, Восток. Продажа и обслуживание автомобилей Subaru. Новых и с пробегом. Ремонт любой сложности. Аксессуары и оригинальные запчасти в наличии. Секрет успеха прост, но это секрет. Subaru Center, Екатеринбург, Восток. Официальный дилер. Дублер Сибирского тракта, 17А. Телефон 214-90-14.
2: Хончи Автоцентр Уникум. Истинная роскошь с искусственным интеллектом. Хончи. Государственная компания с государственным контролем качества. Роскошные автомобили представительского класса. Весь модельный ряд в наличии. От 2 миллионов 790 тысяч рублей. Отличный шанс стать владельцем премиального автомобиля. Звоните и записывайтесь на тест-драйв. 328-400. Уникум. На Бебеля 33.
3: Акция до конца мая текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
4: Лен, послушай, что Смирновы в общий чат скинули?
5: В Лимпопо собираемся. Там скидки на билеты до 25%. Вы с нами?
6: Сережа, Лена, берите детей и к нам. Они обожают горки.
7: Ой, вот Таня обрадуется. Сереж, поехали.
6: В Лимпопо? Конечно!
8: Ура! Купаться!
9: В аквапарке Лимпопо. Выгоды с горкой.
10: Кузнецовой, пишите адрес. Екатеринбург, Щербакова, 2.
11: Подробности по телефону 302-46-63.
12: Акция до конца апреля этого года.
11: 0+.
13: Весна.
14: Встречи с друзьями.
13: Отдых и путешествия.
14: В мире полно поводов для улыбки. И мы дарим еще один. Территория улыбки продлевает спецпредложение.
13: Премиальный имплант Штрауман с установкой за 39 900 рублей. Имплант Медентика с установкой 17,5 тысяч.
14: Подробности в сети стоматологических клиник «Территория улыбки». Екатеринбург, 8 марта 7, Московская 66 и Посадская 38. Успевайте до конца мая этого года.
15: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: Значит, россиянин тут решил стать банкротом, потому что не потянул запросы и жены, и любовницы.
4: Масочка, бедный.
5: Это он так в суде сказал?
3: Значит, до суда вряд ли вообще дойдет. Значит, житель Оренбурга зарабатывает 160-180 тысяч рублей в месяц. Неплохо для Оренбурга, наверное, да? В общем, решил объявить себя банкротом, ссылаясь на нехватку денег для семьи.
5: Мне не хватает два рота, я банкрот.
3: Вот у него зарплата 160-180, значит, 42 тысячи, как выяснилось, на ипотеку, так. 70-80 в месяц на любовницу Марину, ну и на жену и двух детей, там уже остается так, расходы 30-35.
5: А что это Марина такого делает?
3: Так вот, юристы...
5: Что не делает жена?
3: Юристы уже охладили пыл этому товарищу, потому что любовница не является необходимыми расходами, особенно семейными.
5: Но для Марины это будет новость.
3: Да.
5: Дотации-то урежут, понимаешь, этому региону. Просто, ну, странные приоритеты, конечно.
6: Нет, а он, если банкротом станет, то что, извините?
3: И он не сможет обанкротиться, потому что вот это вот переводы этой Марине, это не расходы на семью.
4: Сейчас просто уже долгов и кредитов набрал.
6: Сейчас он,
4: да,
6: без Марины и без жены, по-моему, останется, да?
5: А самое, знаешь, печальное, когда люди еще начинают это, чтобы показать, что я, мол, весь такой статусный, начинают еще денег набирать где-то там в кредит,
3: да,
5: еще,
3: да,
5: что-то.
3: Вот он же
5: чтобы там постоянно букетики, дорогие, да, тачечки, еще чего-то. Там вообще прям просто диву даешься. Господи, успокойся, ты че? Есть те, кто просто так готов.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
7: Информация на правах рекламы.
8: Искали красивые, надежные авто, но теперь закончены поиски.
9: Не искать, а выбирать приехали в «Автобан Березовский».
8: «Черри», «ЛГ», «Теннет» в «Автобан» на любой цвет и бюджет.
9: О,

0: Реклама.
1: Ну что, господа автовладельцы, спешу сообщить, что найден клад для вашего автомобиля. Записывайте координаты. Хрустальногорская, 37. Клад Авто. Новый автосервис по ремонту и обслуживанию постгарантийных автомобилей BMW, Mercedes, Porsche, Land Rover и Range Rover. Современное оборудование, опытные специалисты, чистота в боксах и комфорт в зоне ожидания. Новым клиентам скидка 10% на все работы и материалы. Клад Авто. Екатеринбург, Хрустальногорская, 37. Сайт кладавто.ру.
2: Вам по 30, и у вас снова есть вожатый. Баденсмина вернет вас в то самое лето. 5 дней без гаджетов, 1000 шагов по лесу, семейные запоры и парение в бане, королевская ночь у костра. Баденсмина. Лагерь в термах для вас и вашей семьи. Успейте забронировать. +7 343 288 57 78. Количество заездов ограничено. ООК «Баден Групп», Екатеринбург. ОГРН 116 965 802 70 65.
3: Роза Тимуровна, это ваш арендатор. Хочу стены перекрасить.
4: Это не художественная галерея. Нельзя.
5: А в своей квартире от самолет можно. До конца мая скидка 15% на самолет.ру.
6: Моя квартира, мои правила.
7: Застройщик ООСЗ проект С-33. Акция с 1 по 31 мая 2026. Подробности на самолет.ру. Проектные декларации на наш.дом.рф.
8: Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
9: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
10: А у Лены муж светодиод 96 ставят. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
9: Поехали.

0: Скажи адрес.
1: Конечно. Хасановская, 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
0: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать.
2: Слышишь, товарищ, не гни больше спину. По госпрограмме купи машину.
3: Внимание! Говорит Лада Восток в Березовском.
4: Программы господдержки и семейная набирают обороты. Успейте купить новую Ладу с выгодой до 550 тысяч рублей. Доп. Оборудование и 3 ТО в подарок. Лада Восток. Официальный дилер Лада в Березовском.
5: Березовский! Так рядом же! Поехали!
4: Лада Восток. Березовский, кольцевая 4. Автомобильная столица Урала.
6: Кредитор ПАО «Т-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия в разделе «Автокредит» на сайте tbank.ru.
7: Кермгранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От керамира я в экстазе. Ну как?
8: Шедевр.
7: Шедевр у нас в ванной. Благодаря керамиру.
8: До конца месяца скидка 17% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду «Пилот».
7: В керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от керамира.
8: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
9: Скидка действует до 30 июня 2026 года.
10: Внимание, друзья! 16 мая, суббота в 20:00. В Джой-пабе концерт группы «Стамбульчик Бразерс». Живая музыка, мощная энергетика и любимые мелодии разных стран. В программе песни легендарных рок-групп и известных европейских исполнителей. Яркое звучание, необычные инструменты и настоящий концертный драйв. Приходите с друзьями и проведите вечер в отличной атмосфере. 16 мая, суббота в 20:00. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра «5 звезд». Возрастной ценз 0+.
11: Жилой комплекс «Никольский» от УГМК «Застройщик» – ваш новый уровень жизни. Расположенный в самом сердце города, рядом с парком, он объединяет комфорт и стиль. Фитнес-клуб с панорамным бассейном, гранд-лобби с личным входом в ресторан, большой двор-сад в формате патио для вашего отдыха. Здесь можно быть собой. В мае вы можете купить квартиру с рассрочкой 0% на 2 года. Начните новую жизнь в ЖК «Никольский».
12: Рассрочка от застройщика. ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца мая этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: Махнуть на юга? Мечта ближе, чем кажется. Даже из города выезжать не придется. С термальным комплексом «Юга» теплый и расслабляющий отдых хоть каждый день.
14: Тематические бани и спа, бассейны и серф-волна, вкусная кухня и комфортное проживание. Идеальный релакс и способ восстановить силы.
13: Термальный комплекс «Юга». Телефон в Екатеринбурге 363-31-00. Карта проезда на юга.рф.
15: Реклама на радио. Первым делом «Пилот». 357-4010.
16: Код города 343.
17: СМИ «Пилот ФМ». Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81.
18: Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: 104.10 FM, радио «Пилот». Летаешь и слушаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас наш эфир продолжают новости. Спонсор этого выпуска – ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на радио «Пилот».
3: Добрый день. Главы МИД стран Евросоюза на встрече 27-28 мая обсудят темы для возможных переговоров с Россией. Об этом сообщила глава евродипломатии Кая Каллас. По ее словам, министры планируют обсудить требования к России по обеспечению мира и стабильности в Европе, поскольку это проблема европейской безопасности, цитирует Каллас, газета «Коммерсант». При этом еврочиновница исключила кандидатуру бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера в качестве переговорщика с Россией. Его, напомню, на роль посредника ранее предложил Владимир Путин. Каллас в своем выступлении также отметила, что Еврокомиссия не может справиться с растущим влиянием России в Европе. Штормовое предупреждение в Свердловской области продлили до 13 мая. Ранее оно действовало до 11 числа. Согласно данным Уралгидромета, в регионе ожидаются заморозки. Ночью и утром 12-13 мая в отдельных районах области температура может опуститься на почве до минус 5 градусов. 11-12 мая сохраняется высокая пожарная опасность. Дневные температуры начинают расти. Сегодня до плюс 15, завтра до 17, в среду уже до плюс 20 градусов. К выходным станет еще теплее. В Екатеринбурге хотят штрафовать кикшеринги за электросамокаты возле школ. В мэрии заявили, что сервисы аренды самокатов отбились от рук. Это цитата. ГАИ начнет фиксировать самокаты, оставленные возле школы, а штрафы будут выписывать не пользователям, а самим компаниям. Наказание для кикшерингов может достигать десятков тысяч рублей за каждый случай. Об этом сообщает телеграм-канал «Екатеринбург номер один». В Екатеринбурге 22 мая пройдет роуд-шоу, которое организует Центр развития туризма Астаны. Столица Казахстана представит екатеринбуржцам свой туристический потенциал. В программе обзор ключевых достопримечательностей, инфраструктуры, актуальных возможностей для приема туристов. Об этом сообщили в мэрии Екатеринбурга. В составе делегации будут гостиницы, авиакомпании, туроператоры и другие участники рынка. В ходе мероприятия пройдут деловые встречи между представителями Екатеринбурга и Астаны, итогом которых может стать подписание меморандумов о сотрудничестве, пишет «Комсомольская правда». Конструкторы Лего оказались выгоднее золота, биткоина и акций для инвестиций. Экономисты выяснили, что за последние 30 лет наборы Лего в среднем приносили около 11% годовых. И все благодаря ограниченному тиражу. Наборы продаются всего пару лет, а потом исчезают с рынка. Например, набор Кэфи Кона в 2007 году стоил $140. А сейчас продается дороже 3000. Лучше всего растут серии по Star Wars, Гарри Поттеру и Бэтмену. На этом фоне золото в среднем приносит всего около 5-6% годовых, пишет Life.ru. Доллар 74.30, евро 88.55.
4: Информация на правах рекламы. Город становится удивительно тихим. В жилом квартале «Тихий центр».
5: Панорамные виды на центр, прогулки по набережной и приватность, которая встречает вас в роскошном гранд-лобби.
4: Жилой квартал «Тихий центр» от Синара Девелопмент. Рассрочка до конца 2027 года.
6: Рассрочку предоставляет ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент», город Екатеринбург. Проектная декларация на портале nashtochka.rf. Рассрочка действует с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Подробности на sinaradevelopment.ru.
7: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ОЦС Моторс. Официальный дилер «Хавейл» на «Космонавтов-3». Завтра, во вторник, 12 мая, в лучшем на свете городе ожидается облачная погода, преимущественно без осадков, ветер юго-западный слабый. Температура воздуха ночью плюс 6-8, завтра днем плюс 12-14 градусов.
7: «Пилот FM».
8: Реклама.
9: Почувствуй ритм обновленного Хавейл Джолион. Более динамичный, технологичный, дерзкий. В CS Motors на проспекте Космонавтов 3. Новый Хавейл Джолион от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Проспект Космонавтов 3. 343 13 42. Пройди тест-драйв, получи кофе в подарок.
10: Реклама, не оферта. Стоимость автомобиля действительно на 1 мая 2026 года. Подробности в отделе продаж.
11: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Реклама.
1: Лен, послушай, что Смирновы в общий чат скинули?
2: В Лимпопо собираемся. Там скидки на билеты до 25%. Вы с нами?
3: Сереж, Лена, берите детей и к нам. Они обожают горки.
4: Ой, вот Таня обрадуется. Сереж, поехали.
3: В Лимпопо? Конечно!
5: Ура! Купаться!
6: В аквапарке Лимпопо. Выгоды с горкой.
7: Кузнецовой, пишите адрес. Екатеринбург, Щербакова, 2.
6: Подробности по телефону 302-46-63.
8: Акция до конца апреля этого года.
6: 0+.

0: Тихий центр, берег реки, выход из двора в парк, прямо к набережной.
1: Жить в сердце мегаполиса и в гармонии с природой – это искусство. Поэтому жилой комплекс бизнес-класса «Лувр».
0: Идеальное сочетание комфорта, тишины и положения в центре.
1: Жилой комплекс бизнес-класса «Лувр». Искусство жить. Телефон в Екатеринбурге 303-99-99.
2: Застройщику СЗ Нижнесецкий пруд. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Весна наступила и тают снега. В шинном центре «Медведь» готовы всегда. Шин летних и дисков выбор зачетный. Наши ребята все сделают четко. К тому же баланс, установка в подарок. В центре «Медведь» с шиной полный порядок. Шины и диски – это наш профиль. В центре «Медведь» работают профи.
4: Ждем вас в специализированном шинном центре «Медведь» по адресу. Город Екатеринбург, проспект Космонавтов, 81. А также на сайте medved-66.ru.
5: ИП «Нортон Лесли Романовна».
6: Угарина П-320-665-80-017-95-74.
7: Слышишь, товарищ? Не гни больше спину. По госпрограмме купи машину.
8: Внимание! Говорит «Лада Восток» в Березовском. Программы господдержки и семейная набирают обороты. Успейте купить новую «Ладу» с выгодой до 550 тысяч рублей. Доп. Оборудование и 3 ТО в подарок. «Лада Восток». Официальный дилер «Лада» в Березовском.
9: Березовский! Так рядом же! Поехали!
8: «Лада Восток». Березовский, кольцевая 4. Автомобильная столица Урала.
10: Кредитор по «АутоБанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия в разделе «Автокредит» на сайте tbank.ru.
11: Клиники «Нейтив» 2 года.
12: В честь дня рождения с 12 по 14 мая 2026 года приятные сюрпризы и подарочные сертификаты всем пациентам.
11: Клиника «Нейтив», Екатеринбург, Азина 25.
12: Телефон 343-77-00.
11: Возможно противопоказание. Проконсультируйтесь со специалистом.
13: О чем думаешь? Про рыбалку на рассвете и тишину вокруг?
14: А я думаю, что такое утро лучше не откладывать. Все нужное уже ждет в гипермаркете «Симоленд». Поехали!
15: Выгодные предложения действуют с 15 апреля по 31 мая 2026 года.
16: Раз, два, три, четыре, пять. У нас ставка 3,5.
17: Семья считает, надо брать.
18: В ЖК «Микрорайон Центральный» приватный и безопасный двор без машин и школы с детсадами в 2 шагах. Семейная ипотека со ставкой 3,5% на 2 года.
19: По базовой ставке 13,9%. По спецпредложению 9,9%. На 2 года или в рассрочку. Правоберег.ру.
20: ООО «Специализированный застройщик Правобережный Центральный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Количество квартир по акции ограничено. Подробности в офисе продаж. ПАО «Сбербанк». Полная стоимость кредита от 6,769 до 7,408%. Акция до конца апреля. Изучите полные условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Ипотечный калькулятор». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
21: Вам по 30, и у вас снова есть вожатый. Баденсмина вернет вас в то самое лето. 5 дней без гаджетов, 1000 шагов по лесу, семейные заплывы и парение в бане, королевская ночь у костра. Баденсмина. Лагерь в термах для вас и вашей семьи. Успейте забронировать. +7 343 288 57 78.
22: Количество заездов ограничено. ООО «Баден Групп», Екатеринбург. ОГРН 116-965-802-70-65.
23: Месяц май. Скидку выбирай.
24: Супер май в салоне «Амода» Джейку и Юль. На базовом. Супер цены на новые кроссоверы «Амода» и «Джейку» от 1 900 000 рублей. Супер выгоды по трейд-ин до 500 000 рублей. И супер подарки для ваших лучших путешествий. «Амода», «Джейку» и «Юль». Базовый 38.
25: Акция до конца мая этого года.

0: Реклама.
1: Саня, чего грустный второй день?
2: Да, Вань, ничего не спрашивай. Наполучал тут опять писем счастья, эти камеры.
1: Ну даешь. Я как машину купил, сразу в Ксеноншоп 96 заехал. У них огромный выбор радар-детекторов, низкие цены, грамотные консультанты и установка в подарок.
2: Вот это да! Номер подскажешь?
1: Давай, звони в Ксеноншоп 96-385-85 или сразу на Ануфриева 57А. Условия акции по телефону 385-85.
3: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
4: У Rich Family Новосибирского ГРН 110-547-605-1196.
5: Полный привод за 2 миллиона 250 тысяч рублей? Да ну не верю.
6: А ты поверь. Загляни в автобан Теннет на Щербакова 144 или в Березовский тракт 11А. Теннет Т4 с выгодой до 400 тысяч рублей.
7: До конца мая от 2 миллионов 250 тысяч рублей. Резина, ковры и ТО в подарок. Пройди тест-драйв, бери права и приезжай. Количество авто ограничено. Подробности на автобан.tenet.ru.
8: Едем! Едем!
9: Заводишься с полоборота, когда узнаешь об открытии GSB Moto.
10: Абсолютно новый формат мотосалона. Шоурум полной техники, клубная система, скидки для своих,
11: свой сервис.
9: И, конечно, огромный выбор мото- и квадротехники и экипировки по драйвовым ценам.
10: Новый мотосалон GSB Moto.
9: Когда кататься охота. Екатеринбург, Пархоменко, 41. Звони 343-3059.
12: Тепло ли тебе, девица?
13: Ой, душно мне, батюшка. Кондиционер бы наладить в твоем железном коне. Лето уж скоро.
12: Да, стало быть, пора в прайм-сервис.
14: Пора готовиться к лету с автотехцентром Prime Service. Диагностика и заправка кондиционеров с гарантией. Профессиональное оборудование, тщательная проверка герметичности с помощью ультрафиолета и фиксированная цена. Prime Service. Студенческая 80/2. Prime196.ru.
15: Зайчик, купи чинганчик.
16: Что? Лена, какой еще чинганчик?
15: Ну как какой? Большой, вместительный. Может, красненький.
17: Автоцентр «Восток». Официальный дилер «Чанган» в Березовском. Новенький «Чанган» с выгодой в мае до 670 тысяч рублей. Доп. Оборудование и 3 ТО в подарок.
16: Березовский! Так рядом же! Поехали!
17: Автоцентр «Восток». Березовский, Кольцевая, 4. Автомобильная столица Урала. 380-8686.
18: Представляешь, купил квартиру мечты от Синицы на набережной. Утром горы, вечером прогулки у воды.
19: Звучит идеально, а я ищу в центре. В институт пешком, до центра 10 минут и парк рядом.
20: У Синицы есть квартиры для любого образа жизни. По стартовым ценам с отделкой на выбор. Синица, вам это близко.
21: Застройщик ОАЗ Синица.реформа1. Проектная декларация на наш.дом.рф. ФЗ-214.
20: Вам по 30. И у вас снова есть вожатый. Баденсмина вернет вас в то самое лето. 5 дней без гаджетов, 1000 шагов по лесу, семейные запоры и парение в бане, королевская ночь у костра. Баденсмина. Лагерь в термах для вас и вашей семьи. Успейте забронировать. +7 343 288 57 78.
21: Количество заездов ограничено. ООК «Баден Групп», Екатеринбург. ОГРН 116 965 802 70 65.
22: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
23: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
22: Ни за что. Я все решу. Уже решил. Всего 100 тысяч, и я банкрот.
23: Правда?
24: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
25: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
26: «Чанган» объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Широкая гамма кроссоверов. Компактный CS35+. Бестселлер UNES. Выбор 3 миллионов клиентов мире. CS75+. От 2 200 000 рублей. Чанган. Время быть в плюсе.
27: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
28: Подробные условия у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS35+. В комплектации комфорт 2024 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в трейд-ин и оформлением кредита. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Автокредиты». Банк ВТБ ПАО.
29: Высший пилотаж.
30: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
31: На радио «Пилот».

0: Пилот FM.
1: Реклама.
2: Дом не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт «Спартекс.про».
3: Алло, кто это?
4: Это ты, из будущего.
3: Круто. И где мы сейчас?
4: Где-где? Там, где купили апартаменты.
3: Wellness-панорама? Фантастика. Выходит, это было верное решение?
4: Еще бы. Сам скоро оценишь.
5: Инвестируйте в удовольствие и получайте доход. Инвестиционные апартаменты на термальном курорте Wellness-панорама от Baden Family. Бесконечный бассейн, спа, рестораны. Wellness-панорама. Отличный отдых и выгодная инвестиция в будущее. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
6: Керм, гранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От Керамира я в экстазе. Ну как?
7: Шедевр.
6: Шедевр у нас в ванной. Благодаря Керамиру.
7: До конца месяца скидка 17% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду ПИЛОТ.
6: В Керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от Керамира.
7: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
8: Скидка действует до 30 июня 2026 года.

0: Старс.
1: Едем! Едем!
2: Заводишься с полоборота, когда узнаешь об открытии GSB Moto.
3: Абсолютно новый формат мотосалона. Шоурум полной техники, клубная система, скидка.

0: и для своих свой сервис. И, конечно, огромный выбор мото- и квадротехники и экипировки по драйвовым ценам. Новый мотосалон GSB Moto. Когда кататься охота. Екатеринбург, Пархоменко, 41. Звони 343-3059.
1: Ку-ку! В автоцентре «Восток» новинка от JQ!
2: Совершенно новый, долгожданный JQ J6 уже ждет вас в автоцентре «Восток» в Березовском. Все цвета и комплектации в наличии. Выгода до 450 тысяч рублей. Доп. Оборудование и 3 ТО в подарок.
1: Условия кукнуться можно! И цена всего 2 ляма с хвостиком!
2: Автоцентр «Восток», Березовский, Кольцевая, 4. Автомобильная столица Урала. Звоните 380-8686.

0: Автомобили Теннет по закупочной цене в наличии от 1 840 000 рублей. ТО «Ноли» доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Черри. Бибеля 33. Акции до конца мая текущего года.
1: Пирелли и Римакс. Что их связывает? Ваш комфорт и безопасность на дороге в любую погоду. Покупайте шины Пирелли в компании Римакс. Шиномонтаж, подарок и расширенная гарантия от производителя. Подробности и адреса магазинов на remax.ru.
2: Акции до конца июня. ООО «Римакс Шина». Екатеринбург, Черняховского, 68, офис 412. ОГРН 114-667-924-80.
3: Почувствуй ритм обновленного Хавейл Джолион. Более динамичный, технологичный, дерзкий. В CS Motors на проспекте Космонавтов 3. Новый Хавейл Джолион от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Проспект Космонавтов 3. 343-13-42. Пройди тест-драйв, получи кофе в подарок.
2: Реклама, не оферта. Стоимость автомобиля действительно на 1 мая 2026 года. Подробности в отделе продаж.
4: Махнуть на юга? Мечта ближе, чем кажется. Даже из города выезжать не придется. С термальным комплексом «Юга» теплый и расслабляющий отдых хоть каждый день.
5: Тематические бани и спа, бассейны и серф-волна, вкусная кухня и комфортное проживание. Идеальный релакс и способ восстановить силы.
4: Термальный комплекс «Юга». Телефон в Екатеринбурге 363-31-00. Карта проезда на yuga.rf.
6: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
7: Высший пилотаж.
8: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
7: На радио «Пилот».

понял и смирился, тому, что веришь рилсам. Я утону в игристом, оставшись идеалистом.

0: Радио «Пилот» 104.10 FM. Слушаешь и летаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас ловите новости. Спонсор этого выпуска – ООО «Регина».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на «Радио «Пилот».
3: Добрый день. Россия не наносила удары по позициям ВСУ во время перемирия, объявленного в период с 9 по 11 мая. Об этом заявили сегодня в Минобороны, пишет агентство ТАСС. В ведомстве уточнили, что российские военные не наносили ударов оперативно-тактической авиации, артиллерии и беспилотниками по позициям украинской армии. Но на нарушение перемирия со стороны ВСУ российская армия реагировала зеркально, отметили в Минобороны. Между тем, ВСУ продолжают атаки беспилотников на регионы вглубь России. За сутки были сбиты 85 украинских ППЛА самолетного типа. Всего во время перемирия ВСУ нанесли почти 7 тысяч ударов с помощью беспилотников. Пассажиры Екатеринбургского аэропорта Кольцово сегодня жалуются на задержки рейсов. В аэропорту отложили вылет 6 самолетов в российские города и за границу, пишет Ядин. Так, рейс авиакомпании «Ютейр» в Самару должен был подняться в воздух в 11:50, но время вылета перенесли на 17:15. По данным онлайн-табло, в Кольцово задерживается вылет еще 5 рейсов в Ханты-Мансийск, Оренбург, Ноябрьск, Астану и Ереван разных авиакомпаний. Самое серьезное отставание от графика у рейсов до Самары и Ханты-Мансийска. Они опаздывают на 5 часов и больше. Журналисты обратились за комментарием в пресс-службу Кольцова, но оперативно получить ответ не удалось. Тяжелая автоавария произошла сегодня в Екатеринбурге на Уктусе. На улице Щербакова столкнулись маршрутный автобус номер 83 и автомобиль «Мазда» с прицепом. По словам очевидцев, на место ДТП прибыл реанимобиль. У автобуса полностью разбито лобовое стекло, оторвано правое зеркало. Прицеп врезался в сторону водителя. На месте работают автоинспекторы, выясняют обстоятельства происшествия, сообщили порталу Е1 в ГорГАИ. Все больше россиян выбирают для отдыха Малайзию, Филиппины и Занзибар. Стоимость 10-дневного отдыха на Филиппины и в Малайзию составляет от 120 до 150 тысяч рублей на человека. Путешествие на Занзибар обойдется в 200-220 тысяч рублей. Об этом сообщили в АТОР. Там также добавили, что указанные цены являются средневзвешенными. Можно найти и дешевле, но бывает и сильно дороже, отметили в Ассоциации туроператоров России. Американские ученые раскрыли неожиданный секрет долголетия, связанный с заботой матери. Изучив животных с необычно долгой продолжительностью жизни, приматов, китов, гиен и слонов, исследователи выяснили, что эти виды объединяет одна особенность. Их детеныши долгое время остаются зависимыми от материнской заботы. Выводы группы под руководством нейробиолога Мэтью Зипла опубликованы в научном журнале «Труды Национальной академии наук», пишет газета.ру. Официальный доллар 74.30, евро 88.55.
4: Информация на правах рекламы.
5: Выбирай кроссовер Havail Jolion в Регинос. Один для всех. Почувствуй мощь нового двигателя в обновленном Havail Jolion в Регинос. Комфортный технологичный кроссовер Havail Jolion от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Официальный дилер Havail Регинос в Екатеринбурге. На Гурзуфской 63 и на Высоцкого 3. Цена обновленного Havail Jolion в комплектации Комфорт 2026 года производства. Предложение ограничено, не является офертой и действует с 1 апреля 2026 года. Подробности о специальном предложении уточните в официальном дилерском центре Регинос и на сайте regina.havail.ru.
1: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ООО «Специализированный застройщик УГМК Нагорный». Завтра, во вторник, 12 мая, в лучшем на свете городе ожидается облачная погода, преимущественно без осадков, ветер юго-западный слабый. Температура воздуха ночью плюс 6-8, завтра днем плюс 12-14 градусов.
1: «Пилот FM».
6: Реклама.
7: Жилой комплекс «Никольский» от УГМК «Застройщик» – ваш новый уровень жизни. Расположенный в самом сердце города, рядом с парком, он объединяет комфорт и стиль. Фитнес-клуб с панорамным бассейном, гранд-лобби с личным входом в ресторан, большой двор-сад в формате патио для вашего отдыха. Здесь можно быть собой. В мае вы можете купить квартиру с рассрочкой 0% на 2 года. Начните новую жизнь в ЖК «Никольский».
8: Рассрочка от застройщика. ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца мая этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радио Пилот».
4: Информация на правах рекламы.
10: Пора, пора,
2: деньги, мото.
6: Живи здесь и сейчас. Бери от жизни все. Путешествуй. Открывай новые границы и скорости. А за своим мотоциклом и экипировкой приезжай в Ямото. Достойный ассортимент, покупка в кредиты в рассрочку. Екатеринбург. 40-летие комсомола 32В, нулевой этаж. Ямото.ру.
9: Кредитор АО ОТП Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ИП Богатырев АВ. УГРН 304-667-404-800-092.
10: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 5 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Ходить по лужам тяжело. Купи авто в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская 77.

0: Реклама.
1: Вам по 30, и у вас снова есть вожатый. Баденсмена вернет вас в то самое лето. 5 дней без гаджетов, 1000 шагов по лесу, семейные запоры и парение в бане, королевская ночь у костра. Баденсмена. Лагерь в термах для вас и вашей семьи. Успейте забронировать. +7 343 288 57 78. Количество заездов ограничено. ООК «Баден Групп», Екатеринбург. +116 565 802 70 65.
2: Главные семейные ценности – любовь, взаимопонимание, доверие.
3: А также развитая транспортная инфраструктура, тихий двор и своя терраса.
4: ЖК «Университи». Видовые квартиры в 15 минутах от центра. Близость к УРФУ. Большой выбор школ и детсадов. Интеллектуальная система безопасности территории. Эксплуатируемая кровля. 343-13-86. Правоберег.ру. «Университи». Главный семейный.
5: Застройщик ОСЗ «Правобережный Сити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Вмятинам нет. Наш ответ. Качественный кузовной ремонт всегда. Это «Ангар». Профессиональный ремонт в срок. Увеличенная гарантия на все работы. Екатеринбург, Майкопская, 10. Сайт stoangara.ru.
7: Когда не знаешь, как поступать, поступай, как знаешь. Вот я 2 раза за машиной не езжу. Сразу нормальную беру. Subaru Center, Екатеринбург, Восток. Продажа и обслуживание автомобилей Subaru. Новых и с пробегом. Ремонт любой сложности. Аксессуары и оригинальные запчасти в наличии. Секрет успеха прост, но это секрет. Subaru Center, Екатеринбург, Восток. Официальный дилер. Дублер Сибирского тракта, 17А. Телефон 214-90-14.
8: Внимание! Отличная новость! Уникум, официальный дилер Kia и Honda, объявляет старт продаж новых автомобилей. Для вас новые Kia, Hyundai, Honda, Toyota в наличии и под заказ. Фиксированная стоимость. Срок поставки 7-10 дней. Оплата только при выдаче автомобиля. Гарантийная и сервисная поддержка от официального дилера Уникум. 30 лет в Екатеринбурге. Расточная, 38. Звоните +7 343 372 77 77.
9: Территория.
10: Улыбка.
9: Стейк.
10: Смех.
9: Говорите свободно. Ешьте любимые блюда и улыбайтесь во весь рот. Ведь потеря зуба решается.

0: необходима консультация специалиста.
1: Едем! Едем!
2: Заводишься с полоборота, когда узнаешь об открытии GSB Moto.
3: Абсолютно новый формат мотосалона. Шоурум полной техники, клубная система, скидки для своих,
4: свой сервис.
2: И, конечно, огромный выбор мото- и квадротехники и экипировки по драйвовым ценам.
3: Новый мотосалон GSB Moto.
2: Когда кататься охота. Екатеринбург, Пархоменко, 41. Звони 343-3059.
5: Почувствуй ритм обновленного Havail Jolion. Более динамичный, технологичный, дерзкий. В CS Motors на проспекте Космонавтов 3. Новый Havail Jolion от 2 049 000 рублей. Проспект Космонавтов 3. 343-13-42. Пройди тест-драйв, получи кофе в подарок.
6: Реклама, не оферта. Стоимость автомобиля действительно на 1 мая 2026 года. Подробности в отделе продаж.
7: Махнуть на юга? Мечта ближе, чем кажется. Даже из города выезжать не придется. С термальным комплексом «Юга» теплый и расслабляющий отдых хоть каждый день.
8: Тематические бани и спа, бассейны и серф-волна, вкусная кухня и комфортное проживание. Идеальный релакс и способ восстановить силы.
7: Термальный комплекс «Юга». Телефон в Екатеринбурге 363-31-00. Карта проезда на yuga.rf.
9: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Реклама.
1: Ну что, господа автовладельцы, спешу сообщить, что найден клад для вашего автомобиля. Записывайте координаты. Хрустальногорская, 37. Клад Авто. Новый автосервис по ремонту и обслуживанию постгарантийных автомобилей BMW, Mercedes, Porsche, Land Rover и Range Rover. Современное оборудование, опытные специалисты, чистота в боксах и комфорт в зоне ожидания. Новым клиентам скидка 10% на все работы и материалы. Клад Авто. Екатеринбург, Хрустальногорская, 37. Сайт кладавто.ру. Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей. Большой размерный ряд. Широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно. По-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentleman.ru.
2: Пространство, где стены не сжимают, а дышат. Свет проникает глубже. Тишина не случайна. Чистовая отделка, евроформат, кладовая для вещей и место для себя. Паркинг под домом, терраса над городом. До центра всего 10 минут. Галактика. Галактика. Дом, в котором многое про вас.
3: Застройщик ОАЭЗ «Ривьера Галактика». Сайт rivierainvest.ru. Проектная декларация на сайте nash.com.rf.
4: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
5: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 707 98 48. 8 800 707 98 48.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: О, приснилось, что я завтрак проспал.
8: Успеем. Завтраки до 12 утра и всего от 259 рублей.
9: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
10: Лен, послушай, что Смирновы в общий чат скинули?
11: В Лимпопо собираемся. Там скидки на билеты до 25%. Вы с нами?
12: Сереж, Лена, берите детей и к нам. Они обожают горки.
13: Ой, вот Таня обрадуется. Сереж, поехали.
10: В Лимпопо? Конечно!
14: Ура! Купаться!
15: В аквапарке Лимпопо. Выгоды с горкой.
16: Кузнецовы, пишите адрес. Екатеринбург, Щербакова, 2.
17: Подробности по телефону 302-46-63.
18: Акция до конца апреля этого года.
17: 0+.
19: Керм, гранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От керамира я в экстазе.
6: Ну как?
11: Шедевр.
6: Шедевр у нас в ванной. Благодаря керамиру.
11: До конца месяца скидка 17% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду «Пилот».
6: В керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от керамир.
11: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
0: Скидка действует до 30 июня 2026 года.
14: О чем думаешь? Как удобно устроиться в кресле на даче и никуда не спешить?
4: А я думаю, что для такого настроения все уже есть в гипермаркете «Сималенд». Кресло, пледы и те самые мелочи для уюта. Поехали!
8: Выгодные предложения действуют с 15 апреля по 31 мая 2026 года.
10: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
7: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
10: Ни за что. Я все решу. Уже решил. Всего 100 тысяч, и я банкрот.
7: Правда?
6: Правда.
1: До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
16: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Представляешь, купил квартиру мечты от Синицы на набережной. Утром горы, вечером прогулки у воды.
5: Звучит идеально. А я ищу в центре. В институте. Тут пешком до центра 10 минут и парк рядом.
13: У Синицы есть квартиры для любого образа жизни. По стартовым ценам с отделкой на выбор. Синица. Вам это близко.
2: Застройщик ОАЭЗ «Синица.реформа1». Проектная декларация на наш.дом.рф. ФЗ 214.

0: Реклама.
1: Говорят, эти цены неприлично выгодные. Но Xenon Shop не боится их засветить. Билет модули от 16 тысяч рублей за обе фары с заменой. Плюс гарантия. Меняй штатный слабый свет на билет модули в Xenon Shop 96. Телефон в Екатеринбурге 385-85.
2: Сыночек, ты уже взрослый. Пора покупать нормальную машину.
3: Купи мода. Просто набери 380-8686.
4: Автоцентр «Восток». А «Мото Ц5» с выгодой до 450 тысяч рублей забронирован на ваше имя. Доп. Оборудование и 3 ТО в подарок. Березовский кольцевая 4. Автомобильная столица Урала. 380-8686.
5: Акция до конца мая 2026 года.
6: Как много всего нужно купить для ремонта ванной? Как при этом не потратить лишнего? Нужна ванна.
7: Академия сантехники.
6: Смесители.
7: Академия сантехники.
6: Водонагреватель.
7: Академия сантехники. Амундсена 103, Татищева 54. Базовый переулок 47В.
8: Строим новое.
9: Ремонтируем любимое.
8: Покупаем «Докер». Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванжи 2Б. Подробности на сайте docker.ru.
10: Клиники «Нейтив» 2 года.
11: В честь дня рождения с 12 по 14 мая 2026 года приятные сюрпризы и подарочные сертификаты всем пациентам.
10: Клиника «Нейтив», Екатеринбург, Азина 25.
11: Телефон 343-77-00.
10: Возможно противопоказание. Проконсультируйтесь со специалистом.
12: Алло, я в Сочи. Погода супер.
13: «Мотив». Теперь и в Краснодарском крае. Говорит и показывает Урал.
14: Подробности на motivtelecom.ru.
15: Че, так и будешь 2 раза дороже бензином заправляться? Ставь ГБО на Джекгроб. Переходи на газ. Пора с этим разобраться. 26 АГЗС. Установка ГБО. Селькоровская 11/4. Телефон 388-04. Джекгроб.
16: Внимание, друзья! 16 мая, суббота в 20:00. В Джой-пабе концерт группы «Стамбульчик Бразерс». Живая музыка, мощная энергетика и любимые мелодии разных стран. В программе песни легендарных рок-групп и известных европейских исполнителей. Яркое звучание, необычные инструменты и настоящий концертный драйв. Приходите с друзьями и проведите вечер в отличной атмосфере. 16 мая, суббота в 20:00. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Возрастной ценз 0+.
17: Алло, кто это?
18: Это ты, из будущего.
17: Круто. И где мы сейчас?
18: Где-где? Там, где купили апартаменты.
17: Wellness-панорама? Фантастика. Выходит, это было верное решение?
18: Еще бы. Сам скоро оценишь.
19: Инвестируйте в удовольствие и получайте доход. Инвестиционные апартаменты на термальном курорте Wellness-панорама от Baden Family. Бесконечный бассейн, спа, рестораны. Wellness-панорама. Отличный отдых и выгодная инвестиция в будущее.
20: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
21: Город спешит. Ты стоишь? Речной квартал. Все, что нужно, в 5 минутах, без пробок. Работа, бизнес, жизнь, семья. Речной квартал от Атома. Меньше дороги, больше жизни. ООО «АН Атом». Город Екатеринбург. Улица Белинского, 39. Агент по реализации помещений в ЖК «Речной квартал». Город Екатеринбург. Улица Академика Парина. Амундсена. Академика Ландау. Дом номер 1 по ПЗУ. Застройщик ООО «СЗ Атом Парина». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Договор в соответствии с 214 ФЗ. Предложение ограничено. Не реклама.
22: Дом – не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня.

0: Звоните 228-2626.
1: Lucky Motors.
2: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: 104.10 FM, радиопилот. Летаешь и слушаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас наш эфир продолжают новости. Спонсор этого выпуска – ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на радиопилот.
3: Добрый вечер. Выход Армении из ЕАЭС будет спланированным шагом, заявил премьер-министр Никол Пашинян. Он добавил, что не видит сейчас необходимости в референдуме о выборе нахождения страны в Евросоюзе или Евразийском экономическом союзе. Он уточнил, что обсуждение вопроса пройдет тогда, когда на то будет объективная необходимость, цитирует Пашиняна агентство РИА Новости. В Кремле прокомментировали ситуацию с Ереваном, который обсуждает взаимодействие как с Евросоюзом, так и с ЕАЭС. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отметил, что темпы развития Армении в ЕАЭС явно превышают средние значения по СНГ и, в частности, показатели России. Мошенники придумали новую схему. Россиянам на электронную почту присылают фальшивые чеки о покупках, которых не было, и предлагают отмену транзакции по ссылке. При клике по ссылке открывается форма для ввода номера банковской карты, якобы для возврата денег. На деле же данные попадают к мошенникам, которые могут списать деньги с карты жертвы. Чеки приходят с адресов, похожих на адреса известных маркетплейсов. В них могут быть изменены одна или две буквы. Необходимо быть внимательными. Это усложняет распознавание подделки, повышает шансы мошенников на успех, предупреждает агентство ТАСС. В Екатеринбурге закончилась вакцина от ротавирусной инфекции. Педиатры, опрошенные агентством «Новый день», подтвердили, что в наличии ее нет ни в одном медучреждении. Вакцина от ротавируса не входит в национальный и региональный календари прививок. Ее делают за счет родителей. Это вакцина в форме капель, которые принимают перорально. Прививка от ротавируса делается в младенческом возрасте до 3 месяцев. Делается она троекратно с перерывом в 1 месяц. Так что ее отсутствие может быть критичным для тех, кто родился в этом году. Коммерческие медицинские учреждения Екатеринбурга ожидают, что вакцина от ротавируса появится в июне. После сильного похолодания на Средний Урал идет аномальная жара. Во вторник и среду по ночам ожидается 4-5 градусов тепла. Днем воздух будет прогреваться до 15-17. Во второй половине предстоящей недели потепление усилится. В пятницу до плюс 26 градусов. В выходные ожидается до плюс 28. По ночам примерно плюс 15. Напомню, на днях температура воздуха в Екатеринбурге опускалась до 0 градусов. Конструкторы Лего оказались выгоднее золота, биткоина и акций для инвестиций. Экономисты выяснили, что за последние 30 лет наборы Лего в среднем приносили около 11% годовых. Все благодаря ограниченному тиражу. Наборы продаются всего пару лет, затем исчезают с рынка. Например, набор «Кафе Корнер» в 2007 году стоил $140. Сейчас продается дороже 3000. Лучше всего растут серии по «Звездным войнам», «Гарри Поттеру» и «Бэтмену». На этом фоне золото в среднем приносит около 5-6% годовых, отмечает издание Life. Официальный доллар 74.30, евро 88.55.
4: Информация на правах рекламы.
5: Встречайте рассветы с видом на город в новом жилом квартале «Тихий центр» от Синара Девелопмент.
6: Престижная локация рядом с Макаровским мостом. Панорамные виды на центр города. Квартиры с качественным ремонтом от 7,5 миллионов рублей.
5: Предоставляется рассрочка до конца 2027 года. Жилой квартал «Тихий центр» от Синара Девелопмент.
7: Рассрочку предоставляет ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент», город Екатеринбург. Проектная декларация на портале nash.com.rf. Рассрочка действует с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Подробности на sinaradevelopment.ru.
8: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радиопилот ОЦС Моторс. Официальный дилер Хавейл на Космонавтов 3. Завтра во вторник, 12 мая, в лучшем на свете городе ожидается облачная погода, преимущественно без осадков, ветер юго-западный слабый. Температура воздуха ночью плюс 6-8, завтра днем плюс 12-14 градусов.
9: Пилот FM.
10: Реклама.
11: Почувствуй ритм обновленного Хавейл Джолион. Более динамичный, технологичный, дерзкий. В CS Motors на проспекте Космонавтов 3. Новый Хавейл Джолион от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Проспект Космонавтов 3. 343-13-42. Пройди тест-драйв, получи кофе в подарок.
12: Реклама, не оферта. Стоимость автомобиля действительно на 1 мая 2026 года. Подробности в отделе продаж.
13: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Екатеринбурге 6 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.

0: реклама.
1: Весна наступила и тают снега. В шинном центре «Медведь» готовы всегда. Шин летних и дисков выбор зачетный. Наши ребята все сделают четко. К тому же баланс, установка в подарок. В центре «Медведь» с шиной полный порядок. Шины и диски – это наш профиль. В центре «Медведь» работают профи.
2: Ждем вас в специализированном шинном центре «Медведь» по адресу. Город Екатеринбург, проспект Космонавтов, 81. А также на сайте medved-66.ru.
3: ИП Нортон Лесли Романовна.
4: УГРНП. 320-665-80-017-94-74.
5: Человек купающийся. Ух. В Баден-Ленде это очень распространенный вид. Только посмотрите, как довольно все семейство. Ух. Огромный бассейн, бани с шаманскими парениями, бесплатная йога и танцы. Хорошо. Вот такой у них режим отдыха каждый день. Ой, глядите, они приманивают скидки. По промокоду «Пилот» минус 15% на входные билеты. По будням выгодные акции.
6: Подробности на baden-land.ru. 0+.
7: Михалыч, Иваныч, Сергеич, Борисыч. В общем, все рекомендуют. Торговый комплекс «Докер» для тех, кто строит и ремонтирует профессионально. Исключительный выбор строительных и отделочных материалов. Бахчеванджи 2Б. Подробности на docker.ru.
8: Керм, гранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От керамира я в экстазе. Ну как?
9: Шедевр.
8: Шедевр у нас в ванной. Благодаря керамиру.
9: До конца месяца скидка 17% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду «Пилот».
8: В керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от керамира.
9: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
10: Скидка действует до 30 июня 2026 года.

0: Светодиод 96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: О, Светодиод. ФГР 916-965-81-15-330.
2: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
3: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.
4: Почувствуй ритм обновленного Haval Jolion. Более динамичный, технологичный, дерзкий. В CS Motors на проспекте Космонавтов 3. Новый Haval Jolion от 2 049 000 рублей. Проспект Космонавтов 3. 343-13-42. Пройди тест-драйв, получи кофе в подарок.
5: Реклама, не оферта. Стоимость автомобиля действительно на 1 мая 2026 года. Подробности в отделе продаж.
6: Представляешь, купил квартиру мечты от Синицы на набережной. Утром горы, вечером прогулки у воды.
7: Звучит идеально. А я ищу в центре. В институт пешком, до центра 10 минут и парк рядом.
8: У Синицы есть квартиры для любого образа жизни. По стартовым ценам с отделкой на выбор. Синица. Вам это близко.
9: Застройщик ОАЭ Синица.реформа1. Проектная декларация на наш.дом.рф. ФЗ 214.

0: Реклама. Хончи Автоцентр Уникум. Истинная роскошь с искусственным интеллектом. Хончи. Государственная компания с государственным контролем качества. Роскошные автомобили представительского класса. Весь модельный ряд в наличии. От 2 миллионов 790 тысяч рублей. Отличный шанс стать владельцем премиального автомобиля. Звоните и записывайтесь на тест-драйв. 328-400. Уникум. На Бебеля 33. Акция до конца мая текущего года, указана стоимость на Хончи HS3.
1: Едем! Едем!
2: Заводишься с полоборота, когда узнаешь об открытии GSB Moto.
3: Абсолютно новый формат мотосалона. Шоурум полной техники, клубная система, скидки для своих,
4: свой сервис.
2: И, конечно, огромный выбор мото- и квадротехники и экипировки по драйвовым ценам.
3: Новый мотосалон GSB Moto.
2: Когда кататься охота. Екатеринбург, Пархоменко, 41. Звони 343-3059.
5: Лето, май и, конечно, шашлык. А что потом? Fresh Fitness. Только до конца мая этого года. Безлимитный фитнес от 1800 рублей. Рекомендовано после майских праздников. Бажова 68, Мельникова 27, 319-90-40.
6: Что вам первое приходит на ум при упоминании Екатеринбурга?
7: Границы Европы и Азии.
8: Лучший майонез. Уральский рок.
9: Три десятки. Такси нашего города.
10: Служба заказа такси «Три десятки». Настоящий Екатеринбург. Заказывайте по телефону 310-1010 и в мобильном приложении.
11: ООО «Дрэл Групп». ОГРН 110-665-801-3681. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
12: Даже если уралец не на Урале, он все равно живет по уральскому времени. И с уральской связью путешествуйте с «Мотив». Теперь и в Краснодарском крае «Мотив» говорит и показывает Урал.
13: Подробности на motivtelecom.ru.
14: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
15: Не искать, а выбирать приехали в «Автобан Березовский».
14: Черри, LG, Теннет, в «Автобан» на любой цвет и бюджет.
15: О,

0: Антон Березовский. Приезжайте.
1: Акция до конца мая.
2: Когда не знаешь, как поступать, поступай, как знаешь. Вот я два раза за машиной не езжу. Сразу нормальную беру. Subaru Center, Екатеринбург, Восток. Продажа и обслуживание автомобилей Subaru. Новых и с пробегом. Ремонт любой сложности. Аксессуары и оригинальные запчасти в наличии. Секрет успеха прост, но это секрет. Subaru Center, Екатеринбург, Восток. Официальный дилер. Дублер Сибирского тракта, 17А. Телефон 214-90-14.
3: Весна.
4: Встречи с друзьями.
3: Отдых и путешествия.
4: В мире полно поводов для улыбки. И мы дарим еще один. Территория улыбки продлевает спецпредложение.
3: Премиальный имплант Штрауман с установкой за 39 900 рублей. Имплант Медентика с установкой 17 500.
4: Подробности в сети стоматологических клиник Территория улыбки. Екатеринбург, 8 марта 7, Московская 66 и Посадская 38. Успевайте до конца мая этого года.
5: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Пилот FM.
1: Реклама.
2: Саня, чего грустный второй день?
3: Да, Вань, ничего не спрашивай. Наполучал тут опять писем счастья. Эти камеры.
2: Ну даешь. Я как машину купил, сразу в Ксеноншоп 96 заехал. У них огромный выбор радар-детекторов, низкие цены, грамотные консультанты и установка в подарок.
3: Вот это да! Номер подскажешь?
2: Давай, звони в Ксеноншоп 96 385-85 или сразу на Куйбышева 149А. Условия акции по телефону 385-85.

0: 30, и у вас снова есть вожатый. Баденсмена вернет вас в то самое лето. 5 дней без гаджетов, 1000 шагов по лесу, семейные заплывы и парение в бане, королевская ночь у костра. Баденсмена. Лагерь в термах для вас и вашей семьи. Успейте забронировать. +7 343 288 57 78. Количество заездов ограничено. ООК «Баденгрупп», Екатеринбург. ОГРН 116 965 802 70 65.
1: Гремишь, как лягушонка в коробчонке? Значит, пора в «Прайм-сервис». Сертифицированный автотехцентр по ремонту и техобслуживанию гарантийных и постгарантийных легковых автомобилей. Квалифицированные диагносты, опытные и внимательные мастера, оригинальные автозапчасти, гарантия на все работы и никаких дополнительных услуг. Для юридических лиц специальные условия на сервисное обслуживание. Prime Service. Студенческая 80/2. Prime196.ru.
2: О чем думаешь? Уже представляешь шашлыки на свежем воздухе?
3: А я думаю, что пора заехать в гипермаркет «Сималэнд». Мангал, угли и все к столу уже ждет. Поехали!
4: Выгодные предложения действуют с 15 апреля по 31 мая 2026 года.
5: Пирелли и Римэкс. Что их связывает?

0: ТО в подарок.
1: Березовский, так рядом же, поехали!
2: Автоцентр «Восток», Березовский, Кольцевая, 4. Автомобильная столица Урала, 380-8686.
3: Че, так и будешь два раза дороже бензином заправляться? Ставь ГБО на Джек-Гроб. Переходи на газ. Пора с этим разобраться. 26 АГЗС. Установка ГБО. Селькоровская 11/4. Телефон 388-04.
4: Джек-Гроб.
5: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Радио «Пилот» 104.10 FM. Слушаешь и летаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас ловите новости. Спонсор этого выпуска – ООО «Регинас».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на «Радио «Пилот».
3: Добрый вечер. Еврокомиссия собирается передать Киеву больше 9 миллиардов евро из обещанных 90 миллиардов уже в июне. Об этом сообщили в ведомстве. Почти 6 миллиардов из выделенных денег направят на военные нужды. Сначала для Украины будут закуплены беспилотники. И Еврокомиссия уже ведет работу над программами закупок оружия под следующий транш, пишет агентство ТАСС. Ранее Совет Евросоюза утвердил 20-й пакет антироссийских санкций и завершил процедуру утверждения финансирования Киева на 90 миллиардов евро на этот и следующие годы. В Евросоюзе считают, что выданные Украине средства будут возвращены за счет репараций от России, отмечает агентство. Пассажиров круизного лайнера MV «Хондиус», на борту которого выявили вспышку хантавируса, ждет карантин. Об этом заявила министр здравоохранения Испании Моника Гарсия. Всех, кто был на судне, будут держать 42 дня в специальных условиях из-за инкубационного периода инфекции. 14 граждан Испании доставлены с лайнера в военный госпиталь в Мадриде. Они чувствуют себя хорошо, пишет «Москва-24». Также четверо немцев доставлены в клинику Франкфурта. Всего на судне оказались заперты почти 150 человек, и в том числе один россиянин. На Средний Урал идет тепло. С завтрашнего дня в Екатеринбурге начнут отключать тепло в многоквартирных домах. В последнюю очередь тепло отключат в социальных зданиях, школах, детсадах и больницах. Напомню, по нормативам тепло отключают, когда среднесуточная температура воздуха на улице выше плюс 8 градусов 5 суток подряд. На этой неделе синоптики обещают аномальную жару. Она придет к выходным. Во вторник, среду по ночам примерно плюс 5 градусов, днем 16 и 18. В четверг уже плюс 24, в пятницу и выходные и до плюс 28 днем. Получить красную печать. Свидетельство о рождении ребенка можно не только в Екатеринбурге, где в отделениях МВД очереди. Можно съездить в другой город области. Так журналист портала Е1 съездил в Кировград. Записался на госуслугах, где можно видеть, в каких городах есть свободные зеленые окна для записи. Также перед поездкой важно уточнить нюансы. Ставят ли в отделении того или иного города области красную печать день в день? И примут ли клиентов из Екатеринбурга? Важно помнить, число записей в госуслугах соответствует количеству регистрационных действий. То есть, если нужны печати для двух детей, нужны две записи. При себе нужно иметь паспорта родителей, свидетельство о рождении, регистрации ребенка, а также хорошо читаемые ксерокопии всех документов, пишет Ядин. И о спорте. Футбольный «Урал» обыграл команду из Набережных Челнов в матче 33-го тура первой лиги со счетом 2-0. Команды играли на стадионе «Екатеринбург-Арена». «Урал» занимает третье место в турнирной таблице первой лиги. У него 61 очко. «Урал» и «Волгоградский ротор», идущий четвертым, сыграют в стыковых матчах за выход в РПЛ, пишет «Спортэкспресс». Официальный доллар 74.30, евро 88.55.
4: Информация на правах рекламы.
5: Один звонок в Havail Pro Reginas, и вы обладатель обновленного Havail H3. Новый мощный и экономичный двигатель, брутальный дизайн, практичный и комфортный салон, а главное, надежный полный привод. В мае выдача автомобиля в день оформления. Убедитесь в этом сами и пройдите тест-драйв в Havail Pro Reginas в Екатеринбурге на Высоцкого 3.
6: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ООО «Специализированный застройщик УГМК Нагорный». Завтра, во вторник, 12 мая, в лучшем на свете городе ожидается облачная погода, преимущественно без осадков, ветер юго-западный слабый. Температура воздуха ночью плюс 6-8, завтра днем плюс 12-14 градусов.
7: «Пилот FM».
8: Реклама.
9: Жилой комплекс «Никольский» от УГМК «Застройщик» – ваш новый уровень жизни. Расположенный в самом сердце города, рядом с парком, он объединяет комфорт и стиль. Фитнес-клуб с панорамным бассейном, гранд-лобби с личным входом в ресторан, большой двор-сад в формате патио для вашего отдыха. Здесь можно быть собой. В мае вы можете купить квартиру с рассрочкой 0% на 2 года. Начните новую жизнь в ЖК «Никольский».
10: Рассрочка от застройщика. ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца мая этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радио Пилот».
4: Информация на правах рекламы.
12: Пора, ему домой.
2: Мото-мото.
6: Живи здесь и сейчас. Бери от жизни все. Путешествуй. Открывай новые границы и скорости. А за своим мотоциклом и экипировкой приезжай в Ямото. Достойный ассортимент, покупка в кредит и в рассрочку. Екатеринбург. 40-летие комсомола 32В, нулевой этаж. Ямото.ру.
8: Кредитор АО ОТП Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ИП Богатырев АВ. УГРН 304-667-404-800-092.
11: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 7 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.

0: Реклама.
1: Внимание! Отличная новость! Уникум, официальный дилер Kia и Honda, объявляет старт продаж новых автомобилей. Для вас новые Kia, Hyundai, Honda, Toyota в наличии и под заказ. Фиксированная стоимость. Срок поставки 7-10 дней. Оплата только при выдаче автомобиля. Гарантийная и сервисная поддержка от официального дилера Уникум. 30 лет в Екатеринбурге. Расточная, 38. Звоните плюс 7-343-372-77-77.
2: 17 мая, воскресенье, 19:00. Не пропустите день рождения нашего любимого Джойпаба. Год назад мы открыли двери нашего любимого места встреч, и с тех пор вы стали частью нашей дружной семьи. Смех, радость, отличная музыка – все это вместе с вами. В этот вечер на сцене зажгут Виа Друзья и Фанни Каплан. Танцуйте, пойте, наслаждайтесь энергией настоящего праздника. Приходите с друзьями, готовьте свои лучшие движения и настройтесь на море веселья и позитива. 17 мая, воскресенье, в 19:00. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Возрастной ценз 0+.
3: Как много всего нужно купить для ремонта ванной? Как при этом не потратить лишнего? Нужна ванна.
4: Академия сантехники.
3: Смесители.
4: Академия сантехники.
3: Водонагреватель.
4: Академия сантехники. Амундсена 103, Татищева 54. Базовый переулок 47В.
5: Строим новое.
6: Ремонтируем любимое. Покупаем «Докер».
5: Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванжи 2Б. Подробности на сайте docker.ru.

0: Звоните 228-2626.
1: Lucky Motors.
2: Вам по 30, и у вас снова есть вожатый. Баден-смена вернет вас в то самое лето. 5 дней без гаджетов, 1000 шагов по лесу, семейные запоры и парение в бане, королевская ночь у костра. Баден-смена. Лагерь в термах для вас и вашей семьи. Успейте забронировать. +7 343 288 57 78.
3: Количество заездов ограничено. ООК «Баден-групп», Екатеринбург. ОГРН 116 965 80 20 65.
4: Реклама на радио. Первым делом пилот. 3-5-7-40-10. Код города 343.
5: Пилот.

0: Реклама.
1: Саня, чего грустный второй день?
2: Да, Вань, ничего не спрашивай. Наполучал тут опять писем счастья. Эти камеры...
1: Ну даешь. Я как машину купил, сразу в Ксеноншоп 96 заехал. У них огромный выбор радар-детекторов, низкие цены, грамотные консультанты и установка в подарок.
2: Вот это да! Номер подскажешь?
1: Давай, звони в Ксеноншоп 96-385-85 или сразу на Ануфриева 57А. Условия акции по телефону 385-85.
3: Пространство, где стены не сжимают, а дышат. Свет проникает глубже. Тишина не случайна. Чистовая отделка, евроформат, кладовая для вещей и место для себя. Паркинг под домом, терраса над городом. До центра всего 10 минут. Галактика. Галактика. Дом, в котором многое про вас. Застройщик ОАЭЗ «Ривьера Галактика». Сайт rivierainvest.ru. Проектная декларация на сайте наш.атом.рф.
4: Алло, кто это?
5: Это ты, из будущего.
4: Круто. И где мы сейчас?
5: Где-где? Там, где купили апартаменты.
4: Wellness-панорама? Фантастика. Выходит, это было верное решение?
5: Еще бы. Сам скоро оценишь.
6: Инвестируйте в удовольствие и получайте доход. Инвестиционные апартаменты на термальном курорте Wellness-панорама от Baden Family. Бесконечный бассейн, спа, рестораны. Wellness-панорама. Отличный отдых и выгодная инвестиция в будущее. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Утро доброе? Это когда завтрак из трех блюд.
8: Завтрак от 259 рублей.
9: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
10: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Город спешит. Ты стоишь? Речной квартал. Все, что нужно, в 5 минутах, без пробок. Работа, бизнес, жизнь, семья. Речной квартал от Атома. Меньше дороги, больше жизни. ООО «АН Атом». Город Екатеринбург, улица Ленинская, 39. Агент по реализации помещений в ЖК «Речной квартал». Город Екатеринбург, улица Академика Парина, Амундсен, Академика Ландау. Дом номер 1 по ПЗУ. Застройщик ООО «СЗ Атом Парина». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Договор в соответствии с 214 ФЗ. Предложение ограничено. Не реклама.
11: СМИ «Пилот ФМ» зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81.
12: Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: Значит, россиянин тут решил стать банкротом, потому что не потянул запросы и жены, и любовницы.
4: Маковка, бедный.
5: Это он так в суде сказал?
3: Значит, до суда вряд ли вообще дойдет. Значит, житель Оренбурга зарабатывает 160-180 тысяч рублей в месяц. Неплохо для Оренбурга, наверное, да? В общем, решил объявить себя банкротом, ссылаясь на нехватку денег для семьи.
5: Мне не хватает два рота, я банкрот.
3: Вот у него зарплата 160-108, значит, 42 тысячи, как выяснилось, на ипотеку, 70-80 в месяц на любовницу Марину, ну и на жену и двух детей, там уже остается так, расходы 30-35.
5: А что это Марина такого делает?
3: Так вот, юристы...
5: Что не делает жена?
3: Юристы уже охладили пыль этому товарищу, потому что любовница не является необходимыми расходами, особенно семейными.
5: Но для Марины это будет новость.
3: Да.
5: Дотации-то урежут, понимаешь, этому региону. Просто, ну, странные приоритеты, конечно.
6: Нет, а он, если банкротом станет, то что изменится?
3: И он не сможет обанкротиться, потому что вот это вот переводы этой Марине, это не расходы на семью.
4: Сейчас
6: он и без Марины, и без жены, по-моему, останется, да?
5: А самое, знаешь, печальное, когда люди еще начинают это, чтобы показать, что я, мол, весь такой статусный, начинают еще денег набирать где-то там в кредит, еще что-то.
3: Вот
5: чтобы там постоянно букетики, дорогие тачечки, еще чего-то. Там вообще прям просто диву даешься. Господи, успокойся, ты че? Есть те, кто просто так готов.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
7: Информация на правах рекламы.
8: Искали красивые, надежные авто, но теперь закончены поиски.
9: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
8: Черри, LG, Теннет, в Автобан. На любой цвет и бюджет.
9: О,

0: Пилота FM.
1: Реклама.
2: Ну что, господа автовладельцы, спешу сообщить, что найден клад для вашего автомобиля. Записывайте координаты. Хрустальногорская, 37. Клад Авто. Новый автосервис по ремонту и обслуживанию постгарантийных автомобилей BMW, Mercedes, Porsche, Land Rover и Range Rover. Современное оборудование, опытные специалисты, чистота в боксах и комфорт в зоне ожидания. Новым клиентам скидка 10% на все работы и материалы. Клад Авто. Екатеринбург, Хрустальногорская, 37. Сайт кладавто.ру.
3: Человек купающийся. Ух. В Баден-Ленде это очень распространенный вид. Только посмотрите, как довольно все семейство. Ух. Огромный бассейн, бани с шаманскими парениями, бесплатная йога и танцы. Хорошо. Вот такой у них режим отдыха каждый день. Ой, глядите, они приманивают скидки. По промокоду «Пилот» минус 15% на входные билеты. По будням выгодные акции.
4: Подробности на badendefisland.ru. 0+.
5: Лето, май и, конечно, шашлык.
6: А что потом?
5: Fresh Fitness. Только до конца мая этого года. Безлимитный фитнес от 1800 рублей. Рекомендовано после майских праздников. Бажова 68, Мельникова 27, 319-90-40.
7: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
8: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
7: Ни за что, я все решу, уже решил. Всего 100 тысяч, и я банкрот.
8: Правда?
2: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
4: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: Дом – не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт «Спартекс.про».
10: Реклама на радио. Первым делом «Пилот». 357-4010. Код города 343.

0: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».
1: Информация на правах рекламы.
2: Почувствуй ритм обновленного Havail Jolion. Более динамичный, технологичный, дерзкий. В CS Motors на проспекте Космонавтов 3. Новый Havail Jolion от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Проспект Космонавтов 3. 343-13-42. Пройди тест-драйв, получи кофе в подарок. Реклама не оферта. Стоимость автомобиля действительно на 1 мая 2026 года. Подробности в отделе продаж.
0: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Екатеринбурге 8 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Набухли почки, весной тепло. А ездишь в старом-то авто? Тебе пора в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская, 77.
3: Каждый день в 20.00. Фитнес-час на радио «Пилот».

0: Реклама.
1: Ну что, господа автовладельцы, спешу сообщить, что найден клад для вашего автомобиля. Записывайте координаты. Хрустальногорская, 37. Клад авто. Новый автосервис по ремонту и обслуживанию постгарантийных автомобилей BMW, Mercedes, Porsche, Land Rover и Range Rover. Современное оборудование, опытные специалисты, чистота в боксах и комфорт в зоне ожидания. Новым клиентам скидка 10% на все работы и материалы. Клад авто. Екатеринбург, Хрустальногорская, 37. Сайт кладавто.ру.
2: Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
3: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
4: А у Лены муж светодиод 96 ставил. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
3: Поехали. Скажи адрес.
4: Конечно. Хасановская, 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
3: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать.
5: Многие автовладельцы годами не могут найти надежный автосервис для своего автомобиля. А я нашел. И теперь точно знаю, что мне нужен Prime Service. И не только мне. Prime Service – сертифицированный автосервис для гарантийных и постгарантийных автомобилей. Суперпрофессиональная и честная диагностика без навязывания дополнительных услуг. Комплексный ремонт с гарантией по адекватным ценам и видеоконтроль всех рабочих процессов. Prime Service. Студенческая, 80/2. Prime196.ru.
6: Встречайте обновленный «Танк 300» в официальном дилерском центре «Танк Регинас» на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник «Танк 300» с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Танк Регинас» на Высоцкого 3.
7: Че, так и будешь 2 раза дороже бензином заправляться? Ставь ГБО на «Джек-Гроб». Переходи на газ, пора с этим разобраться. 26 АГЗС, установка ГБО, Селькоровская 11/4, телефон 388-04.
8: Ой, а помнишь, как мы в прошлый раз сами переезжали?
9: Ха, как забыть? Машина сломалась, диван застрял, спина болит.
8: Теперь я живу проще, ведь есть автомиг, газели-грузчики для переезда, такси, когда нужно уехать, эвакуатор, если сломался автомобиль.
9: Все по одному номеру, и не надо никого уговаривать помочь.
10: Автомиг. Круглосуточно. 222-2-222.
11: Одрел Групп. Огранство 10-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Имашева, дом 9, офис 130. 12+.
12: Пространство, где стены не сжимают, а дышат. Свет проникает глубже. Тишина не случайна. Чистовая отделка, евроформат, кладовая для вещей и место для себя. Паркинг под домом, терраса над городом. До центра всего 10 минут. Галактика. Галактика. Дом, в котором многое про вас.
13: Застройщик ОАЭЗ «Ривьера Галактика». Сайт rivierainvest.ru. Проектная декларация на сайте nash.com.rf.
14: Фитнес-час с Надеждой Стрельниковой.

0: Реклама.
1: Почувствуй ритм обновленного Хавейл Джолион. Более динамичный, технологичный, дерзкий. В CS Motors на проспекте Космонавтов 3. Новый Хавейл Джолион от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Проспект Космонавтов 3. 343 13 42. Пройди тест-драйв, получи кофе в подарок. Реклама, не оферта. Стоимость автомобиля действительно на 1 мая 2026 года. Подробности в отделе продаж.
2: 20 лет учимся у вас заботе. Поэтому в домах страны вход по одному взгляду, если заняты руки. Охрана круглосуточно смотрит за территорией. А в гардеробных прячутся все вещи, оставляя место для главного.
3: Застройщики группы компаний «Страна Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не для всех планировок.
2: Учимся у вас заботе. Чувствуйте ее дома.
4: Керм, гранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От Керамира я в экстазе. Ну как?
5: Шедевр.
4: Шедевр у нас в ванной. Благодаря Керамиру.
5: До конца месяца скидка 17% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду «Пилот».
4: В Керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от Керамир.
5: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
6: Скидка действует до 30 июня 2026 года.
7: Искали красивые, надежные авто, но теперь закончены поиски.
8: Не искать, а выбирать приехали в автобан «Березовский».
7: Черри, LG, Теннет, в автобан на любой цвет и бюджет.

0: Березовский. Приезжайте.
1: Акция до конца мая.
2: Город спешит. Ты стоишь. Речной квартал. Все, что нужно, в 5 минутах, без пробок. Работа, бизнес, жизнь, семья. Речной квартал от Атома. Меньше дороги, больше жизни. ООО «АН Атом», город Екатеринбург, улица Ленинская, 39. Агент по реализации помещений в ЖК «Речной квартал», город Екатеринбург, улица Академика Парина, Амундсена, Академика Ландау, дом номер 1 по ПЗУ. Застройщик ООО «СЗ Атом Парина». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Договор в соответствии с 214 ФЗ. Предложение ограничено. Не реклама.

0: Звоните 228-2626.
1: Lucky Motors.
2: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: 5 FM.
1: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
2: Вечерний драйв на Радио Пилот.
3: Drum and bass mix.
4: By God himself, or goddess, and the whole blinking universe set out to do us in that night.

0: Город становится удивительно тихим. В жилом квартале «Тихий центр».
1: Панорамные виды на центр, прогулки по набережной и приватность, которая встречает вас в роскошном гранд-лобби.
0: Жилой квартал «Тихий центр» от Синара Девелопмент. Рассрочка до конца 2027 года.
2: Рассрочку предоставляет ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент», город Екатеринбург. Проектная декларация на портале nashchka.rf. Рассрочка действует с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Подробности на sinaradevelopment.ru.
3: Ку-ку! В автоцентре «Восток» новинка от JQ!
4: Совершенно новый долгожданный JQ J6 уже ждет вас в автоцентре «Восток» в Березовском.
5: Все цвета и комплектации в наличии. Выгода до 450 тысяч рублей. Доп. Оборудование и 3 ТО в подарок.
3: Условия кукнуться можно! И цена всего 2 ляма с хвостиком!
5: Автоцентр «Восток», Березовский, Кольцевая, 4. Автомобильная столица Урала. Звоните 380-8686.

0: Вейл на Умельцев 2. Lucky Motors, Lucky, Lucky Motors. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Пилот ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
0: Вечерний драйв на радио.

0: Пилот ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: Вечерний драйв на радио Пилот.

everything. Steel became fire.

0: Thank you for listening to Unproven and Akimbo Radio.
1: В Екатеринбурге 11 часов вечера. Здравствуйте.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 0 часов 42 минуты. Доброй ночи.

0: Система «Радиопилот».
1: Здравствуйте. Местное время 1:20. Доброй ночи.
2: СМИ «Пилот ФМ» зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте! Местное время 1 час 42 минуты. Доброй ночи!

Radio.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте! Местное время 2 часа 21 минута. Доброй ночи!

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 2 часа 38 минут. Доброй ночи.

Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 3 часа 20 минут. Доброй ночи.
2: СМИ «Пилот ФМ» зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 3 часа 40 минут. Доброй

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 4 часа 21 минута. Добрый

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 4 часа 38 минут. Доброй ночи.